Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дожди не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 19 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, температура воздуха составит от 18 до 22 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о самых важных новостях минувшей недели.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел серию важных международных встреч в азиатском регионе. Например, в Пекине глава государства вручил дипломы выпускникам первой белорусско-китайской программы по биотехнологии. Он подчеркнул, что молодые специалисты должны приложить максимум усилий для развития нашей страны. Также Александр Лукашенко провел встречу с делегацией правительства и лидером Индонезии Прабово Субианто. По итогам переговоров политики подписали ряд новых соглашений и договоренностей между нашей страной и островным государством. Ряд изменений вступил в силу в Беларуси с 1 июля. Например, теперь действует минимальная сумма налога на профессиональный доход. Она составляет 45 рублей в месяц. Кроме того, банки Беларуси стали запрашивать геолокацию пользователя при работе в своих сервисах. Сбор такой информации называют необходимым для усиления борьбы с кибермошенниками. Также стартовал прием заявлений на материальную помощь к школе для многодетных семей. Размер выплаты составит 30% бюджета прожиточного минимума на каждого школьника. Сейчас такая сумма составляет около 150 рублей.
0: К новостям в мире.
1: Верховный суд США признал недействительным один из указов президента страны Дональда Трампа. Речь идет о том документе, что ограничивал предоставление американского гражданства по праву рождения. В частности, госорганы должны были не применять такой механизм к тем детям, чьи родители находятся на территории Соединенных Штатов незаконно. Верховный суд США посчитал, что право на получение гражданства гарантировано Конституцией страны и не может быть ограничено президентом. К новостям регионов. Уборка зерновых культур началась в Минской области. Торжественный старт такого процесса прошел в одном из хозяйств Клецкого района. В мероприятии принял участие глава центрального региона Алексей Кушнаренко. Он подчеркнул, что аграрии обладают всей необходимой техникой для сбора урожая. Также руководитель поблагодарил работников сельского хозяйства за их труд. Среди прочего Алексей Кушнаренко отметил, организациям Минской области нужно собрать 3 миллиона тонн зерна. И в завершение выпуска. Большой адронный коллайдер приостановил свою работу. Причиной ситуации называют масштабную модернизацию научного комплекса. Исследователи рассчитывают значительно увеличить возможности центра по столкновению разнообразных частиц между собой. Это позволит нарастить объем получаемой информации о фундаментальных элементах Вселенной. Модернизация будет идти в течение 4 лет. Она обойдется примерно в 1,5 миллиарда долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
1: Сколь веревочки не виться, в нашем случае выходным, а конец будет. Конечно, всегда хочется еще один где-нибудь там про запас, дополнительный день, чтобы привести голову и дела в порядок. Так что в понедельник с утра пораньше настроение может быть, ну скажем так, со знаком минус.
2: Но знаешь, Жень, если так подходить ко всему, что происходит в жизни, то мы так далеко не уедем. Мы уж тем более не улетим, а мы напомним, с вами на нашем лайнере «Улетное утро». Всем большой привет, доброе утро, страна, 7 часов 11 минут. И пусть утро будет по-настоящему добрым. А мы, Юлия Умарова и Женя Тихонов, с легким движением руки перечеркнем минуту настроения одной риской и с помощью нашей музыки всех отрезвим на эту неделю.
1: Согласен, и сделаем из минуса плюс. Так что делайте нас погромче. Впереди 3 часа отличного утра. Добро пожаловать в наше прайм-утро. Значит, время начинать эфир. И по традиции начнем с информации
0: о погоде.
2: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха утром и днем от 17 до плюс 23.
1: В Минске также облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, возможно, гроза. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха утром от плюс 13 до плюс 15, днем до плюс 20.
2: Ну что ж, кажется, жаришка поняла, нас так просто не сломать и уже сдает свои позиции до классического белорусского лета. Ну тогда и мы выберем классический наш маршрут, да, раз жара сдалась, значит, и мы можем позволить себе расслабиться и просто получать удовольствие от этого понедельника и от наших планов.
1: Так что встраиваться в эту неделю мы начнем вместе с гороскопом. Он уже готов, но покажем мы его только под конец часа.
2: В середине узнаем имя победителя в рубрике «Вылетит и поймаешь» того самого, кто отправился сегодня в Пикселенд.
1: А также расскажем, что на днях на Empire State Building залезла парочка руферов из России, которые сейчас пишет западная пресса. А что стало причиной? Ну, дополнительно расскажем через несколько треков.
2: Ну, в общем-то, кто сказал, что понедельник день тяжелый, тот просто не начинал утро с МВ-радио и треками, которые уже звучат в эфире.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Разбор полетов.
1: Выходные прошли, город просыпается, и пока мы все отдыхали, в интернете такая шумиха произошла. И ладно там из-за какого-то, не знаю, серьезного события, да, а тут из-за пары руферов Ангелы и Ивана, и, кстати, имена у них не настоящие, она Ангелина, он Иван, ну, там ничего не изменилось, да, взяли псевдонимы, чтобы звучать более киношно. Если вы вдруг пропустили, это те самые ребята, которые без страховки залезли на Empire State Building в Нью-Йорке. И все бы ничего, но теперь про них говорят все, от западных СМИ до наших пабликов. И самое забавное, что до этого они лазили по Китаю и другим странам, и никому не было дела. А как только забрались на главный небоскреб Америки, сразу стали звездами.
2: Вот так работает мировое внимание. Нужен правильный фон и правильный объект. И да, они плюсом еще и блогеры. У них почти миллион подписчиков в Инстаграме. Ну и главный вопрос. Этот героизм вообще или безумие? Вот помните 2013 год, вот на самом деле смутно, когда московские руферы залезли на здание у КГБ и на недостроенной станции метро.
1: Тогда
2: после такого шума быстро поставили, скажем так, замки на все чердаки, а руферов у нас лично вообще забыли.
1: Да, в Минске тогда все перепугались, но теперь у нас на высоте работают только профессионалы, МЧС, альпинисты, спасатели, кто и должен там, собственно, находиться. А всех, кто хочет повторить трюк, ждет не слава, а штрафа иногда. И что похуже. Потому что даже если опытные ребята снимают красивое видео, обязательно найдется кто-то, кто решит попробовать так же и, не дай бог, еще сорвется. Это никому не надо.
2: Мораль истории простая, и мы ее на утро понедельника скажем прямо. Высота — это красиво, но когда за нее отвечают профессионалы.
1: 100%.
2: А когда кто-то ради лайков, скажем так, лезет на шпиль, ну это уже больше не про смелость, это больше про риски. И хорошо, что у нас в городе такие развлечения остались на самом деле в далеком прошлом.
1: Ну и вообще это все говорит о том, что эти ребята были адреналинозависимы. И адреналин это, конечно, классно, но стабильность и спокойствие тоже имеют значение. Поэтому утро понедельника тот еще риск, мы все это знаем. Желаем продуктивного дня и твердой почвы под ногами.
2: О да, последнее точно понадобится всем нам. Ну а если не хватает продуктивности, не переживайте. Через несколько треков и небольшую музыкальную паузу мы вам ее, скажем так, поставим с нашей рубрикой «Вылетит и поймает».
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». «Своё» значит лучше. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Заметит и поймаешь.
1: Как-то вот уж очень туманно, я бы даже сказал, тучно у нас сегодня. Mm-hmm. Прохладненько также.
2: Краски сгущаются.
1: И мне кажется, что как раз-таки в этот момент нужно и сказать одну простую фразу. Давайте прогреем уже, в конце концов, утренний эфир по полной. Ну, а драйва мы точно и проснемся, и согреемся. И мотиватор, кстати, у нас тоже найдется.
2: Да, если одни говорят, там, холодно, да, зябко, серо. Другие думают о том, что это просто повод, не знаю, подвигаться,
1: да,
2: больше, согреться.
1: Такой.
2: Мы, естественно, из второй банды, поэтому предлагаем сегодня нашим слушателям отправиться в Пиксиленд. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебные зазеркалья, а также самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Пиксиленд находится в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера.
1: Ай, отлично. Но, с другой стороны, как же они справляются? 12 часов в день-то работая.
2: Ну, с другой стороны, молодцы.
1: Молодцы, но и с другой стороны, тот позитив, который там происходит, не может тебя не зарядить. Поэтому приглашаем зарядиться этим самым позитивом в Пиксиленде с помощью следующих пунктов. Внимательно нужно слушать музыку на МВ-радио. Мы спрятали секретную фразу в одном из следующих треков. Как только вы ее услышите, тогда присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Кто окажется самым первым и самым точным, тот и получает у нас сегодня сертификат в Пиксиленд. Все просто.
2: Элементарно. Ватсон, эфир в наших руках, музыка в ваших наушниках, поэтому или в радиоприемниках. Mm-hmm. Настроение сейчас мы его причешем, догоним, перевоспитаем. Ну и все будет хорошо у нас.

0: вылетит и поймаешь.
1: Разрешите доложить обстановку. На часах понедельник, 7 часов 41 минута. И обстановка, между прочим, спокойная, но напряженная немножечко. Мы держим строй и сейчас расскажем, кто одержал победу в нашем интерактиве «Вылети, ты поймаешь».
2: Но сначала назовем фразу, которая прозвучала. Так, я на месте. Между прочим, эта фраза у нас частенечко мелькает, когда, ну как сказать,
1: когда я ложусь спать в новом месте. Приснись, жених, невесте.
2: Не совсем.
1: Не актуально.
2: Не совсем. Дело в том, что у нас в Беларуси не так-то много длинных выходных, как хотелось бы, и после них перекличка очень даже сильно нужна.
1: Ну, так, ладно, Иванов есть?
2: Есть.
1: Петров.
2: Все на месте. Тихонов есть. А вот Виктория, номер которой заканчивается у нас на 3089, на месте? На месте, на месте. Именно вы, Виктория, сегодня оказались у нас победителем. И вы получаете сертификат в Pixelate. Главное, не забывайте почаще проверять ваш телефон, потом смартфон, прошу прощения, что это такое говорю, раритетный мужчина. Проверяйте смартфон почаще, потому что совсем скоро с вами свяжется наш редактор, расскажет, как забрать сертификат.
1: Даже домашний телефон не забудьте оплатить, вдруг туда и позвонят. Pixelate, друзья, это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комнаты зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixelate ищите в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, без выходных, здесь 10 до 10 вечера.
2: И если вам кажется, что если вы не победили в этом самом интерактиве, то, по-моему, вешать нос в 7 часов и 43 минуты еще рановато. В конце концов, может быть, гороскоп станет победным для каждого здесь,
1: да,
2: присутствующего.
1: Разрешите считать обстановку стабильной, мы приступаем к музыке.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Гороскоп на удачу.
1: О, смотри, Женек, понедельник, все какие-то серьезные кофе пьют, мониторы сверлят, а мы сейчас настроение поднимем нашим гороскопом.
2: Итак, узнаем, будет ли астрологическим дождливым днем этот понедельник или нет. Начнем по традиции с овнов, и звезды советуют не жадничать и помочь тем, кто просит.
1: Будь это словом или делом, или
2: лучше
1: деньгами. Нет, лучше деньгами.
2: Лучше словом.
1: Лучше деньгами, Жень.
2: Мы с тобой будем спорить долго, а вот тельцы про себя ничего не узнают.
1: Тельцы, нужна ли вам помощь? Энергии через край у вас, поэтому не надо ей разбрасываться. Mm-hmm. Лучше займитесь делом. Помогите
2: делом
1: кому-нибудь
2: займитесь.
1: Тоже.
2: Близнецы, ваше обаяние сегодня бьет ключом, поэтому пользуйтесь им. Договаривайтесь, назначайте встречи, ну, возможно, флиртуйте.
1: Этот день ваш. Раки, интуиция сегодня ваша главная советчица. Если чуйка говорит «не надо», значит и не надо.
2: Львы, сегодня не надо давить своим авторитетом. Чем мягче вы будете, тем большего вы добьетесь.
1: Девы, день будет продуктивным, если не будете распыляться на ерунду.
2: Весы, сегодня вы законодатели стиля. О, ваш вкус работает на 100% и в одежде, и в делах.
1: Ну, не в готовке, видимо, поэтому сегодня я ничего готовить не буду, я так решила. Скорпионы, вам бы сегодня побыть одним, и это нормально, позвольте себе эту роскошь.
2: Стрельцы, сегодня даже поход в магазин может обернуться знакомством, поэтому будьте открыты, но голову не теряйте.
1: Козероги, сегодня начальство смотрит на вас как-то иначе. Не прячьтесь.

0: Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Удобно в кресле я сижу. Кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла. Тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
5: Я знаю законы нашей страны.
6: Я знаю законы нашей страны.
7: И я знаю законы нашей страны.
5: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
8: Мы знаем законы нашей страны.
9: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
10: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Медели и Куполе. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как поддерживают ветеранов и что влияет на вкус кофе.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин направился с рабочим визитом в Екатеринбург. Глава правительства посетит международную промышленную выставку «Иннопром». Особое внимание будет уделено формированию гибких производственных систем, которые создаются на стыке автоматизации, искусственного интеллекта и единых индустриальных экосистем. Белорусская экспозиция на выставке объединит более 20 ведущих предприятий. Министерство труда и соцзащиты привлекает молодежь к помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом рассказали в самом ведомстве. Например, проводятся различные акции, в частности, новогодняя благотворительная инициатива «От всей души» охватила около 500 000 пожилых граждан. Также она затронула 100 тысяч детей и молодежи. Участники не только поздравляют ветеранов, но и помогают по хозяйству, особенно в сельской местности. Такая работа ведется круглый год, в том числе ко Дню Победы и Дню пожилого человека.
0: К новостям в мире.
1: Северная Корея провела испытание крылатых ракет с эсминца «Кангон». За запуском наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Испытания должны были оценить мощность боевой системы корабля. Лидер государства распорядился завершить все проверки и ввести эсминец в состав военно-морских сил в течение 2 месяцев. Он также провел совещание по вопросам развития кораблестроения. На нем глава государства заявил о необходимости наращивать силы сдерживания и строить новые военно-морские базы. Новостям регионов. Куполье готовится отмечать в Дзержинске. Праздник организуют сегодня на традиционной площадке у водоема в микрорайоне Родники. Программа стартует в 8 вечера. Гостей ждут выступления творческих коллективов, кавер-группы, традиционное представление у костра и салют. Также будут работать торговые ряды, фудкорты и игровые зоны. Отмечу, купальские гуляния в Дзержинском районе продлятся целую неделю. Тактильные ощущения от чашки могут менять восприятие вкуса кофе. К такому выводу пришли японские ученые. В ходе эксперимента добровольцы с завязанными глазами пробовали одинаковый черный кофе из стаканов с разными держателями. Один из них был шершавым, а второй гладким. Выяснилось, что после прикосновения к шероховатой поверхности вкус напитка из гладкого стакана оказался менее кислым. Авторы полагают, что это открытие можно использовать при создании посуды, которая могла бы подчеркивать определенные вкусовые качества кофе.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 32 копейки, 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Летаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ-радио.
3: Всем привет, с добрым утром,
4: доброе
3: с
4: утро.
3: Новыми силами. После больших выходных, когда мы позволяли себе все абсолютно и даже больше, наступает время потихоньку собираться с мыслями и врываться в новую неделю. Понедельник, он же как чистый лист. Вчера еще отдыхали, а сегодня уже строим грандиозные планы на предстоящую неделю.
4: Завариваем любимый напиток и заряжаемся энергией на все 5 рабочих дней. Да, в этой неделе их 5. Придется
3: а
4: с этим
3: кто-то
4: смириться.
3: Кто-то 7-дневку работает.
4: Ах, господи. Что ж меня так сердце-то хватануло?
3: В общем, мы с вами.
4: В любом случае, правда, мы начинаем наше утро вместе, и пусть каждый час приносит только хорошие новости, ну и, конечно же, великолепное настроение. Ну а мы, Женя Тихонов и Юля Умарова, будем еще 2 часа рядом.
3: И сделаем все возможное, что будет в наших силах, чтобы солнце вышло, смотри, солнце! Слушай, я тучи развела руками, как Аллегрова. В общем, вот вам доказательство того, что мы можем все, и планы у нас на этот час не менее привлекательные.
4: Разыграем продукцию от Городейского сахарного комбината под конец часа с нашей рубрикой «Да, заправка».
3: Также расскажем одну из самых громких и резонансных историй в сфере авторского права эпохи искусственного интеллекта.
4: Если вам показалось, что праздники в июле на этом закончились, то есть 3-е число прошло и все, вот больше ничего не будет, мы вас порадуем, потому что на 6 июля у нас тоже есть несколько поводов.
3: Ну и на ближайшие несколько минут планы слушать музыку, поэтому переходим к ней.
2: Утро будет улетным на МВ-радио.

0: Бортовой журнал.
1: И если первый час нашего эфира это больше так, ну, про плавный разогрев, то второй...
2: Разминка.
1: И именно так. То второй, на самом деле, это уже не только про бодрость, это еще и про настроение. И поэтому начнем добавлять позитива прямо сейчас с праздниками на сегодняшний день.
2: Итак, друзья, Всемирный день поцелуя сегодня отмечается древнейшим, между прочим, и один из самых теплых ритуалов человечества. Это способ безо всяких слов показать свои чувства и любовь к человеку. Хотя, если поцелуй это слово, запоминайте, как можно сегодня прийти домой и спикапить или свою жену, а кто сказал, что жене не нужно признаваться в любви, надо.
1: А кто сказал, что мужу нельзя признаваться в любви?
2: И мужу, это работает на две стороны, абсолютно. Поэтому приходите и говорите своей второй половине, что у меня к тебе серьезный разговор. Но это если я поцелую это слово.
1: Отлично. Просто великолепно.
2: Все, я говорю, она или он ваш.
1: Потом, правда, в темных волосах обнаружится прядь седых, но это уже как бы дело такое, да.
2: Ну ладно, можно покраситься в любой момент.
1: Кстати,
2: или
1: если...
2: на лысо постричься. Это мы
1: еще поговорим об этом и не один раз. Если, например, сегодня, кстати, вернемся к празднику, мы вспомним философию, то Платон даже когда-то сказал гениальную фразу. Ну, это такой философ, на секундочку. Поцелуй – это энергетический обмен между двумя душами. Красиво философ заворачивает.
2: Глубоко.
1: Вообще, поцелуй между двумя людьми – это и антистресс, и адреналин, и дофамин, и вот все вот это вот. Он в ходу у всех национальностей, кстати, с одним маленьким исключением. Эскимосы.
2: Что?
1: Эскимосы не целуются. Вот
2: а
1: именно.
2: Что они делают?
1: Вот смотри,
2: обнимаются?
1: Такую роскошь они не могут себе позволить из-за среды проживания. Поэтому они трутся своими носами.
2: Ну, слушай, тоже нормально.
1: Вообще замечательно.
2: Ну, в общем-то, делайте, что вам нравится. Хотите, вот как эскимосы, хотите, как все нормальные люди, хотя, ну, а кто сказал, что эскимосы ненормальные? В общем, как нравится, так и делайте.
1: Ну, в любом случае, мы подытожим все вышесказанное следующей цитатой. Сегодня целых аж две. Поцелуй – это как роза, а дарить ее нужно лишь тем, кто достоин.
2: Ой, слушай, ну что ни слово, то какое-то высокоинтеллектуальное выражение. Но есть же у нас еще и мирские праздники сегодня.
1: Да, именно так.
2: Сегодня... Всемирный день кардиологов.
1: Именно, да. Если сердце – это наш мотор, то кардиолог – его ремонтник. Угу. Увы, в наше время с нервами и бесконечной работой, да и на самом деле переменной погоды, что уж таить греха, сердечко может подводить. Это нам не надо.
2: Так вот, специалисты помогают бороться с сердечными хворями всякими, и труд этот, как и любой медицинский, просто невозможно по достоинству даже оценить.
1: Конечно.
2: Поэтому сильных вам сердец, больше спокойствия и честь вам да похвала. С праздником!
1: Ну что же, свой список праздников на сегодня мы вам представили, дорогие друзья. Ну а сейчас представляем небольшую рекламную и музыкальную паузу, после которой поговорим про искусственный интеллект. Что к нему за иск такой интересный вяжет?
2: Да, там история завернулась не на шутку.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Ну что, встречаем утро с традиционной порцией юридического абсурда. Наши дорогейшие создатели искусственного интеллекта, ребята из Anthropic, это те, кто сделал Клода, теперь официально пираты. Не шучу ни разу.
2: Да, вот только представьте, больше сотни писателей подали на них в суд и говорят, что Anthropic тот самый массово скачивали их книги через BitTorrent и шарились по всяким мутным библиотекам, ну, да, которые находятся в интернете.
1: То есть, пока мы с вами боимся, что на работе могут открыть торрент с фильмом, чтобы не получить письмо счастья, и гигант с миллиардной капитализацией тупо качает все подряд с сервера. Угу. Ну, хоть кто-то пользуется старым добрым торрентом, как в 2007-м. Респект, кстати, за ностальгию.
2: Да, владельцы права, конечно, естественно, в бешенстве. Они требуют по 150 тысяч долларов за каждое пиратское произведение. И вот знаете, что самое забавное? Им уже предлагали отступные 1,5 миллиарда долларов. Это баснословная сумма, на которую можно купить небольшую страну, но они отказались.
1: Да, потому что они говорят, нет, мы хотим как-то больше. 1,5 миллиарда нас не устраивает вообще. И идут в суд. Ну, браво, что можно сказать. Прямо как настоящие охотники за сокровищами. Только вот вопрос, а кто, собственно, по факту здесь оказывается пиратом?
2: Ну, вообще, по закону, конечно, они пираты.
1: Да, но с другой стороны, давайте на чистоту. Многие из этих самых ИИ, включая аналоги, вообще бесплатные.
2: Ну, а ты что-то скачивал в свое время из бесплатных таких серверов?
1: Да, мое время было где-то недели две назад.
2: Ага, даже не 2007.
1: Официально признался, что я считаю, что если все, ну, зачем платить деньги, если можно не платить деньги?
2: Ну, это абсолютно факт. В общем-то, мы хотим пожелать авторам удачи, потому что судиться с ребятами, которые используют пиратский софт, это как пытаться догнать пиратский фрегат на надувной лодке, да, пока вы бежите в суд, их Клод уже сел на мель, перечитал всего Достоевского и выдал ему сиквел, даже не спросясь.
1: Да, в общем, утро доброе, книжки лучше на самом деле покупать, но если уж вы их пиратите, делайте это хотя бы ради науки. Но в любом случае, после такой новости можно было немножечко и дозаправиться, и хорошим настроением, и, конечно же, продукцией от Градейского сахарного комбината. Делать это мы будем через несколько треков.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: автозаправка.
1: Итак, мы уже успели разогнаться, и второй час великолепен, он прям на кураже, и это то, что нужно в понедельник, но будто бы чего-то не хватает этого красивого и, скажем так, спортивного жеста.
2: На старт, внимание, марш, что ли?
1: Да, заправки нашей, конечно же.
2: Да, друзья, мы сегодня берем быка за рога в прямом смысле этого слова и встречаем лето с продукцией Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры, топпинги, все это от торговой марки «Фруктовый ларец». Это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат – все лучшее и сладкое для вас.
1: Великолепный способ урвать еще немножечко лета, поскольку, видимо, мы сегодня, оно покинуло нас, это уже ближе к осени или к ранней весне. Ну, ладно,
2: да,
1: отлично.
2: Ладно, немного решила посерить просто.
1: Ну, серым и серым. Ну, мы, по крайней мере, раскрасим немножечко в другие цвета. В любом случае, забегайте в наш телеграм-канал, там уже выложено задание на листе А4. Нужно разгадать, что мы попытались изобразить сегодня. Поэтому ждем ваши ответы в наши социальные сети и, конечно же, в комментариях. 8029-1010-307 это наш вайбер и телеграм-подписка обязательно.
2: Пока мы ждем ваши сообщения, уходим на небольшую музыкальную паузу, потому что вот чувствую, она требует срочного нашего вмешательства.
1: Конечно же, но сначала объявим, какой же номер у нас будет победным.
2: Давай
1: 20-ю. Отлично,
2: все
1: хорошо.
2: Отлично, да.

0: Автозаправка.
1: Итак, друзья, 8 часов 50 минут, снимаем вожжи и вступаем на эту дорожку, по которой мы сейчас проведем победителя нашего интерактива «Дозаправка». У нас такое имеется.
2: Да, сегодня мы выкладывали в наш телеграм-канал определенный рисунок. Вам нужно было угадать, что мы попытались там изобразить. На самом деле, для понедельника мудрить вообще ничего не нужно.
1: Это не надо, да.
2: Сегодня все было привязано к нашему празднику, Всемирному дню поцелуя. Ну, а там был изображен просто воздушный поцелуй. Вот
1: ну, не просто воздушный поцелуй, а воздушный поцелуй от Жени Тихонова. Но вы посмотрите эти контуры. Я сейчас зашла, смотрю. Это тушевка, да, карандашом. Ну, слушай, ну ты прирожденный художник.
2: Я не привык краснеть, особенно в прямом эфире, особенно от комплиментов.
1: Ну, ладно, давай
2: у
1: лучше.
2: Тебя сегодня получилось. Давай лучше наш воздушный поцелуй подарим сегодня Марку, номер которого заканчивается
1: вот.
2: На 8031. Марк, вы большой молодец. Кстати, ваше имя большая редкость.
1: Ловите поцелуй воздушный.
2: Ну, помимо еще воздушного поцелуя от Юлии Умаровой, еще и продукцию от Гвардейского сахарного комбината.
1: Поэтому встречать лето будете вы, Марк, с продукцией Гвардейского сахарного комбината. Это джемы, конфитюры, топпинги и все от торговой марки «Фруктовый ларец». Калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат. Все лучшее и сладкое для вас.
2: Ну а также все самое актуальное и свежее, потому что выпуск новостей уже не за горами. Скоро в студии появится Яна Довбенко и расскажет, что в мире к чему. Но сначала небольшая рекламно-музыкальная пауза на МВ Радио.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как изменились доходы белорусов и что происходит в космосе.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Александр Лукашенко отметил, что это имя занимает особое место в истории современного Казахстана. Глава государства подчеркнул его личный значительный вклад в укрепление дружбы и стратегического партнерства между нашими странами. Александр Лукашенко также отметил, что заложенные при участии Нурсултана Назарбаева традиции доверия продолжают служить надежным фундаментом белорусско-казахстанского взаимодействия. Рост реальной заработной платы в Беларуси ускорился. Об этом свидетельствуют данные Евразийского банка развития. Так, в мае реальные зарплаты выросли на 7,5%. В бюджетном секторе увеличение оплаты труда оказалось выше. Специалисты банка отмечают, что зарплата формирует около 2/3 доходов населения. Это поддерживает потребительскую активность и создает условия для экономического роста. В связи с этим банк прогнозирует увеличение ВВП Беларуси в этом году.
0: К новостям в мире.
1: Президент США Дональд Трамп планирует провести встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС. Встреча пройдет на полях саммита НАТО в Анкаре в закрытом для прессы формате. Ожидается, что стороны обсудят урегулирование конфликта на Украине. После этих переговоров Дональд Трамп, вероятно, свяжется с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Москва подтвердила готовность к дипломатическому решению конфликта. Новостям регионов. Национальный охотничий фестиваль «Налибокские стрелы» впервые пройдет в Беларуси. Мероприятие организуют на территории Налибокской пущи в Воложенском районе в последнюю субботу месяца. Этот заказник является одним из крупнейших лесных массивов Восточной Европы. Гостей ожидают выставки, мастер-классы и чемпионат вобильщиков оленя. Для посетителей также подготовят стрельбу из лука и метание топоров. Организаторы подчеркивают, что программа также будет интересна семьям с детьми. И в завершение выпуска. Сегодня Земля окажется в самой дальней от Солнца точке своей орбиты. Об этом сообщает ТАСС. Расстояние до светила составит более 150 миллионов километров. Так Солнце на небе достигнет своего минимального видимого размера. По сравнению с началом января диск будет казаться примерно на 3% меньше. Однако астрономы подчеркивают, что заметить такую разницу невооруженным глазом невозможно.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 32 копейки, 100 российских котируется как 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: «Улетное утро» на МВ-радио.
4: Вчера еще только отдыхали, а сегодня уже строим планы. Доброе утро, всем привет. Новая неделя, хочется перемен. Женя вон уже обновил имидж. Скажи тебе, Женя, ты как знал? Ты просто попал в точку.
5: Что ты имеешь в виду?
4: Пока ты брил голову, стилисты и дизайнеры уже объявили, мужская лысина – это главный тренд этого года. Поэтому мода возвращается в 80-е и 90-е, когда брутальные герои боевиков щеголяли с гладко выбритой головой.
5: Ну, честно говоря, про этот тренд я не знал, но хочешь, дам пирожка?
4: Ну, хочу.
5: Хорошо.
4: Давай. Просто,
5: на самом деле, я просто просил внутреннего барбера сделать немножечко покороче.
4: Ага, у него рука просто дрогнула, да?
5: Ну, да.
4: Ладно, зато ветер волосы не треплет, да? Мысли прояснились.
5: Да, немножечко нанес шампуня в такую погоду, сел на самокат, и все, у тебя чистая голова.
4: В общем, новая неделя началась с перемен. У наших планов есть тоже свойство меняться. На этот час они следующие.
5: Да, первых, конечно же, посмотреть на то, что у нас происходит ситуация. На дорогах. Насколько там будут лысые покрышки от сегодняшней дороги, это еще очень хороший вопрос, который мы решим через один трек.

0: Пристегните ремни.
1: Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а водителям, внимание, прямо сейчас расскажем, во сколько баллов оцениваются пробки в городе.
2: По данным сервиса Яндекс Пробки, они оцениваются в 5 баллов, и да, есть что обсудить. Первое ДТП на западе МКАДа, также на Сухарево имеется в виду, плюсом затор туда еще. На юго-востоке МКАДа, Ангарская, тоже ДТП. Также ДТП на Аранской, около Червинского, на Партизанском проспекте, также на Козлова и на Сурганова.
1: Помимо этого, пробки на Могилевской, Ульяновская, Первомайская стоит. Проспект Независимости около площади Победы, Янки, Купалы, Ленина и туда же Маяковского.
2: Ну, по крайней мере, видим, что движение есть, значит, и нам двигаться
1: уже
2: тоже
1: хорошо.
2: Нужно, конечно же. Поэтому плавненько передвигайтесь в наш Инстаграм, потому что там есть удобный опросник, в котором предстоит выбрать трек этого утра.
1: Также, я думаю, все слышали про то, что в России сейчас проблемы с топливом и шутки про то, что отстоять в очереди на АЗС теперь стоит дороже, чем заправить. Нравится, уже кажутся не такими смешными. Что к чему, разберемся в середине часа.
2: А также Министерство финансов, Министерство образования анонсировало приятные перемены для школьников. Что ждет подрастающее поколение с 1 сентября, узнаем через пару треков.
1: Но у нас нет времени ждать, переходим к прослушиванию музыки.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Запасной аэродром.
1: Ну что же, включаем позитивный настрой на новый учебный год даже до его официального начала. И вот отличный повод. Министерство образования анонсировало приятные перемены для школьников. С 1 сентября в школах появятся вендинговые автоматы. И знаете, вот этого в нашем детстве уж точно не хватало.
2: Слушай, анонсировала приятные перемены. Я сразу подумала, может, еще один месяц каникул они решили устроить. Но да, вендинговые автоматы — это тоже неплохо. Мы бы в свое время оценили.
1: Конечно,
2: представь,
1: конечно.
2: Вместо того, чтобы бегать в столовую за просто булочкой с повидлом, дети смогут быстро взять перекус прямо в коридоре. И главное, это будет не фастфуд.
1: Именно. То есть, по факту, в этих вендинговых автоматах чипсам и газировке скажут определенно нет. Mm-hmm. Акцент будет на полезные продукты и также напитки, одобренные детскими диетологами.
2: Компот там будет продаваться?
1: Ну, или возможно. Кисель? На самом деле, хотелось бы посмотреть на список товаров, но пока что это просто как утвержденная вещь. Надо mm-hmm. это принимать во внимание. И что особенно приятно, в приоритете продукция именно белорусских производителей.
2: Вау.
1: Свое родное такое мы поддерживаем.
2: И это еще не все. Власти решили расширить ассортименты в школьных буфетах. Обещают отменить старые ограничения, чтобы у детей был реальный выбор. Конечно, при этом строгий фильтр остается. Вся еда должна быть безопасной и полезной. Никаких вредностей под видом новинок.
1: На самом деле, такие инициативы мы поддерживаем. Это шаг, к которому дети... Ну, к тому, чтобы дети питались не только вкусно, но на самом деле это еще и с умом.
2: Конечно.
1: То есть, а что думаете вы, дорогие родители? Готовы ли вы к тому, что у ваших чад появится лишний повод задержаться в школе? Шутим. Ладно, ждем сентября с нетерпением. Вот, кстати, по поводу этих самых вендинговых автоматов и его ассортимента. Что бы ты хотела там увидеть, будь ты школьницей?
2: А если бы в мое время были вендинговые автоматы, я бы, наверное, хотела видеть там семечки.
1: Почему семечки?
2: Очищенные. Не знаю, я так любила их, вот эти именно подсолнечные, очищенные. Их покупала в соседнем ларьке. Ну, просто вместо перекуса. Достаточно даже полезный перекус. Вот лучше,
1: какая,
2: чем чипсы.
1: Какая здоровая выросла. Ну, в любом случае, что бы мы точно не хотели видеть, это какой-нибудь продукт с содержанием бешеного количества лука, чеснока и какие-нибудь очень пахучие колбасы. Но, в любом случае, поживем, увидим. Мы пока еще ассортимента не знаем. Уверены, что в ближайшее время появится информация, что будет там. Внутри.
2: Да, будем следить, расскажем, как только узнаем эту информацию сами. Ну а пока у нас впереди еще новость про то, что в России сейчас проблемы с топливом.
1: Да, ну а сначала музыкальная пауза, как мы это и любим.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Где были мои глаза? А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
5: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
6: Сашка, выходи скорей.
5: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
7: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
5: Смотри, как удобно.
8: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
9: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
10: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на связи.
1: Алло!
2: Я думаю, все слышали про то, что в России сейчас проблемы с топливом, ага. И машины буквально ломаются из-за плохого бензина. Это не слухи, это реальность. На заправках действительно выстраиваются многочасовые очереди, а во многих местах ввели жесткие ограничения на продажу бензина в одни руки. Всего по 15-30 литров. Для водителей, знаете ли, чья работа связана с перевозками, это настоящая катастрофа. Соответственно, цены тоже растут, а где-то просто люди стоят в очередях, при этом заправки закрыты, потому что, ну, нет бензина, его ждут, пока привезут.
3: Поэтому следующую информацию примите с максимальной долей сарказма. Угу. Оказывается, смешарики предсказали топливный кризис еще 13 лет назад.
2: Вот она.
3: В рилсах завирусился фрагмент серии из 2012 года, где Пин отказывается заправлять машину Кроша из-за дефицита топлива.
2: Ну, кажется, у Симпсонов появился конкурент, да, что-то все предсказывает. Да?
3: На этом фоне в России вырос интерес к электромобилям и гибридам на фоне перебоев с бензином. И оно и понятно. Покупатели стали искать более экономичный транспорт, чтобы меньше зависеть от АЗС. За неделю продажи гибридов выросли на 33%, а спрос на электрокары также увеличился. Но рынок теперь столкнулся с новым дефицитом. Дефицитом машин.
2: Ситуация складывается парадоксальная. С одной стороны, мы вот смеемся, да, над пророчеством. С другой, наблюдаем, как топливный кризис реально меняет структуру авторынка в России. Люди ищут способы меньше зависеть от АЗС, и это приводит к буму продаж гибридов.
3: Ну, и электрокаров.
2: В принципе, неплохо. Но надо бы побольше тогда строить электрозарядок в Российской Федерации, потому что
3: не
2: с ними там,
3: да?
2: дефицит. Да, маловато. У нас намного больше.
3: Ну что же, ну а мы тоже ищем способы переключиться и сделать этот понедельник сильно легче. Поэтому скоро будет уже объявлена удачная посадка, и мы просим занять места согласно купленным билетам. Главное, под музыку.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: «Дачная посадка».
1: После насыщенных выходных, когда мы позволили себе немного отдохнуть, отвлечься, наступает время приземляться и возвращаться в реальность. Поэтому достаем из нашего ларца сразу две песни, два ключа к вашему настроению на этот понедельник.
2: Поэтому наша удачная посадка будет сегодня как нельзя прогревочной и разогревочной. Да, хиты, возможно, сегодня не первой свежести, однако великолепнейшая каждая сама по себе. Ну вот, а какая станет из них победителем, это очень хороший вопрос, с которым вы поможете нам разобраться. Присылайте ваши голоса на Viber, Telegram 8029 10 10 307, а также в нашем инстаграме.
1: Конечно же.
2: Он удобный у нас уже лежит который час и ждет вашего только голос.
1: Поэтому, друзья, голосуйте, мы даем вам время, а пока послушаем каждый из треков.

0: Ваня Дмитриенко, Лего. Трек написан еще в далеком 22-м году, когда Ваня ходил в школу, а теперь уже в новом образе. Ване песня стала восприниматься как-то совершенно иначе, что ли. Как будто тот же самый текст, но голосом человека, который уже пожил, понял что-то важное и по-новому переосмыслил каждую строчку.
1: Сейчас бы назывался человеком, который пожил в 20 с чем-то лет. Ух. В общем, если нравится творчество...
0: Поживший Ваня.
1: Если нравится творчество Дмитриенко или конкретно этот трек, ваши голоса мы принимаем по вышеуказанному номеру и в Инстаграме. Но, с другой стороны, у него есть также еще и достаточно весомая конкурентка.
0: Давай.

0: Мари Крамбрери, ты помнишь? Вот этот трек уже настоящее путешествие в детство. Ностальгия по тем временам, когда все было проще и зеленее трава. Песня даже не столько попытка убежать в прошлое, сколько благодарность за тот фундамент, на котором построена наша сегодняшняя жизнь.
1: Вот ты помнишь?
0: Помню.
1: И я помню.
0: Я не забуду.
1: Если, друзья, вам тоже эта песня напомнила о каких-то счастливых моментах из прошлого, настоящего, возможно, будущего, вы что-то знаете о нем, то голосуйте за песню Краймбрери. 8029-1010-307 это наши вайбер и телеграм, а также не проходите мимо опросника в Инстаграм.
0: В любом случае, голоса мы ваши ждем, ну и уже подсчитываем под следующий трек.

0: «Дачная посадка».
1: Это утро, друзья. Мы начинали вместе с вами, а вы вместе с нами, «Минской волной». Угу. Теперь пришло время парковаться, идти уже проветриваться. Поэтому освобождаем эфирную полосу, а заодно место треку, за который вы все голосовали.
2: Вот, кстати, я вот вспомнил такой момент из детства. Это ну-ка. Когда я еще совсем маленький был, у меня был рассыпан конструктор, и я нечаянно забежал на него босой ногой.
1: Это ж такая боль.
2: Да. Но, с другой стороны, Ваня Дмитриенко переиначивает трек «Лего» и дает уже приятные ощущения хотя бы от нашего сегодняшнего трехчасового полета, за который, напоминаем, мы вам очень-очень сильно благодарны. Вы были 3 часа с нами, а это уже, на самом деле, первый подвиг этого дня, но далеко не последний, мы
1: поэтому,
2: уверены.
1: Поэтому, да, идем все по мельчайшей детали собирать, как и наш понедельник, собственно. Угу. Желаем вам отличного дня, настроения, несмотря на погоду и какие-то непредвиденные ситуации, возможно, которые будут, друзья, смиритесь, они будут складываться, но мы поддержим, чем сможем, «Минская волна» 97.4 FM.
2: Ну что же, освобождаем эфир для великолепной музыки и говорим вам пока-пока, до завтра в 7 часов утра, ждем вас на «Минской волне».
1: Пока.
0: Наш рейс завершен. До новых встреч на «Минской волне».
3: Хочешь, мы построим дом из лего деталек, как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару. Прости, если парю и слишком навязчивый.

0: злом. Мы как конструктор Лего, может быть, построим чистую и светлую, крепкую любовь.
1: Как?
0: Как?

0: Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут Яна Довбенко, расскажу, сколько иностранных студентов обучаются в Беларуси и какую купюру обновили в США.
0: Новости.
1: Новые правила работы в сфере погребения и ритуальных услуг разрабатывают в Беларуси. Соответствующий проект указа президента проходит процедуру согласования. Документ призван установить единые требования для всех участников рынка. Среди предлагаемых нововведений – обязательное сотрудничество ритуальных организаций с официальными ритуальными залами. Также использование транспорта только при наличии специальных разрешений. Кроме того, обсуждается изменение порядка оплаты услуг. Число иностранных студентов в белорусских вузах выросло на 10 тысяч человек за 4 года. Об этом сообщил министр образования Андрей Иванец. Сейчас в учреждениях образования обучаются 37 тысяч иностранцев. Например, каждый третий такой студент приезжает из Китая. Много учащихся также прибывают из стран постсоветского пространства. Африканский континент занимает более 15%. Среди стран Юго-Восточной Азии лидером является Шри-Ланка. Министр подчеркнул, что иностранные выпускники становятся народными послами Беларуси у себя на родине.
0: К новостям в мире.
1: Число подтвержденных случаев заражения лихорадкой Эбола в Конго превысило 1500 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Жертвами болезни стали более 500 человек. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию чрезвычайной и оценивает региональный риск распространения как высокий. В зоне повышенного риска находятся соседние Уганда, Руанда, Бурунди и Южный Судан из-за перемещения людей через границы. Новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 5-м километре дороги Р-40 Боровляны-Логойск. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети True Social изображение обновленной 100-долларовой банкноты. Впервые в истории на американских деньгах может появиться подпись действующего президента. Такое изменение произошло впервые за 165 лет. Министерство финансов США сообщало о планах обновить дизайн валюты еще в марте. Решение связано с празднованием 250-летия Соединенных Штатов. При этом власти пока не подтверждают, когда новые банкноты поступят в обращение.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских котируются как 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дожди не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 19 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу о взаимодействии с Индонезией и как продвигается освоение космоса.
0: Новости.
1: Президент Беларуси сегодня проведет ряд мероприятий. Глава государства примет участие в торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Также состоится рабочая встреча с президентом Национального олимпийского комитета. Ожидается, что в ходе разговора будут затронуты актуальные вопросы развития спорта. Договоренности с Индонезией в ближайшее время дадут практический результат. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Виктор Каранкевич. Он отметил, что переговоры прошли в открытой и доверительной атмосфере, а подписанные дорожная карта и меморандумы уже начинают работать. По его словам, решаются вопросы логистики и есть первые итоги по поставкам продуктов питания. Министр иностранных дел Беларуси Максим Роженков также подчеркнул, что Беларусь уважают в мире благодаря активной позиции и мудрому пониманию президента.
0: К новостям в мире.
1: Хакеры взломали электронную почту примерно 80 тысяч сотрудников британского правительства и Министерства иностранных дел. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph. В результате атаки были раскрыты учетные записи и пароли работников посольств, муниципальных советов и других ведомств. Также утечка затронула данные Национальной службы здравоохранения и поставщиков электроэнергии. Украденные сведения злоумышленники выставили на продажу в Даркнете за 60 тысяч долларов. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства инцидента. К новостям регионов. Два пожара произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует МЧС. Возгорания зафиксировали в Борисовском и Березинском районах. Погибших и пострадавших нет. Кроме того, в Логойском крае при ДТП работники МЧС деблокировали двоих человек. И в завершение выпуска. Китай успешно вывел на орбиту 20 интернет-спутников для системы, которая является аналогом американской сети Starlink. Ракетоноситель Чанчжэн-8А запустили с космодрома Вэньчан на острове Хайнань. Это уже 14-я группа спутников, которая пополнила орбитальную группировку. Теперь на орбите находится около 240 таких аппаратов. Всего компания планирует развернуть в космосе 12 тысяч спутников.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу, ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, дождей не прогнозируют. Ветер слабый, временами порывистый, до 10 метров в секунду. Температура воздуха составит от 19 до 21 градуса по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Категория 12+.
1: Мода, здоровье и уход за собой. Все, что делает нас прекраснее. В авторской программе Вики Красовской «Красовская о красоте».
2: Тренд на краше в моде вот уже третье лето. Но если раньше он ассоциировался исключительно с пляжной одеждой, то сегодня дизайнеры предлагают нам его в городских образах. В технике краше вяжут поло, юбки макси, корсеты, бейсболки, балетки и даже свадебное платье. Причина популярности понятна. Вещи, выполненные в технике краше, выглядят оригинально, даже если созданы на фабрике. А сегодня век индивидуальности. Ну и, наконец, это очень красиво. Будьте неотразимы, экспериментируйте и сияйте.
1: Красота – это не модные тренды, это искусство быть собой. Красовская о красоте на МВ-радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
6: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне полдень.

0: Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать белорусам и что происходит в космосе.
0: Новости.
1: По-настоящему суверенной может быть только страна с сильной, хорошо вооруженной и преданной народу армией. Об этом президент Беларуси заявил на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Александр Лукашенко подчеркнул, что такая армия должна состоять из настоящих профессионалов в погонах. Церемония традиционно проходит в начале июля. В ней участвовали офицеры, которым были присвоены генеральские звания. Комитет госконтроля проведет горячую линию завтра. Об этом сообщили в самом ведомстве. Специалисты будут готовы ответить на вопросы, касающиеся земельной амнистии. В частности, будут приниматься сообщения о проблемах легализации самовольно занятых участков, также о необоснованных отказах или волоките со стороны местных властей. Звонить можно в рабочее время. Также о своей проблеме можно сообщить в чат-бот телеграм-канала Комитета госконтроля.
0: К новостям в мире.
1: Природные пожары бушуют в Европе на фоне рекордной жары. В Португалии огонь охватил 11 тысяч гектаров, на тушение брошено около 3 тысяч пожарных, есть пострадавшие. Италия направила на помощь 2 самолета. В Испании пламя уничтожило более 2 тысяч гектаров заповедного леса, и 12 тысяч человек остаются в зоне ограничений. В Греции также из-за сильного ветра власти эвакуируют жителей 3 населенных пунктов. Всего там стихия уничтожила более 17 тысяч гектаров насаждений. Новостям регионов. Более 60 ДТП без пострадавших произошло в Минской области за прошедшие выходные. Об этом информирует ГАИ. В результате таких аварий повреждения получили только автомобили. Также за 2 дня правоохранители задержали порядка 80 бесправников и нетрезвых водителей. В том числе к ответственности привлекли около 170 автомобилистов за несоблюдение правил перевозки пассажиров. К административной ответственности привлекли и порядка 200 пешеходов. И в завершение выпуска. Рекордное количество вспышек за последние 2 года произошло на Солнце за минувшие сутки. Об этом сообщают российские ученые. Все активные группы пятен сейчас находятся на западном краю солнечного диска. По словам ученых, с такого положения они уже не могут повлиять на Землю. Сегодня потоки рентгеновского излучения пойдут на спад, и если не появится новых очагов, то к середине недели все успокоится.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 32 копейки, 100 российских котируются как 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Между делом» на МВ-радио.
1: Вы вот что ж думаете, что сегодня рядовой, совершенно среднестатистический понедельник, скучный, а как бы не так, на 6 июля, между прочим, выпал ого-го какой день, Всемирный день развития сельских районов. И мы на МВ-радио, кстати, как никто их, эти сельские районы, поддерживаем и стараемся вещать не только в столице, но и до самой глубокой глубинки доставать, понимаете ли, своим вещанием. Смотрите, какие интересные названия белорусских деревенек нашей области я нашла. Есть фантастические космические варианты. Марс и Юпитер. Две соседние деревни в Дзержинском районе. Находятся всего в паре километров друг от друга, так что между этими планетами, условно, можно буквально пройтись пешком. Если, кстати, бывали, у вас даже есть фотографии, присылайте обязательно, может, вы вообще оттуда. Так и действительно, и точно этим поделитесь. Также у нас есть Венера, деревня в Логойском районе. В квадрате патриотичная деревенька под названием Беларусь. Вот так вот, белорусская Беларусь. Поселок в Слуцком районе. А еще есть местечко Веселое. Деревни с таким позитивным названием. Даже два их, этих местечка. В двух районах, в Пуховичском и Столбцовском. Вот такая, представляете, у нас веселая, развеселая география. Отзовитесь, кто откуда нас слушает. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307, номер для смс 9704. Заодно передавайте привет, поздравления, рассказывайте, как у вас прошли длинные выходные. Ну а здесь с вами, как вы уже поняли, узнали, я, Ника Романова. Обязательно зачитаю все в эфире на 45-й минуте этого часа. И пусть счастливых людей, как и счастливых деревень, у нас будет больше. Об этом Филатов и Кэрос прямо сейчас на МВ-радио.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: курсе дела.
1: Рабочая неделя, друзья, не успела начаться, а уже вот такие новости. Порядка 80 тысяч компьютеров британских правительства и Министерства иностранных дел были взломаны хакерами, а украденные данные были выставлены на продажу. Источник отмечает, что полученные хакерами адреса электронной почты и пароли дают им доступ к ключевым правительственным IT-системам. Цена на данные в Даркнете составляет, по их прикидкам, около 60 тысяч долларов. Обвиняют в содеянном, сами знаете кого. Естественно, хакеров из России. Ну, кто б сомневался, у этих всегда Путин виноват. Если в Лондоне дождь идет, а он там почти всегда, это тоже диверсии Кремля. А может, вопрос больше к качеству вашей защиты, друзья? Вы бы еще собаку на охрану своих винчестеров поставили. С таким уровнем безопасности даже школьнику с флешкой не составило бы труда устроить переполох. Но меня другое возмущает. Скажи честно, ну что там может быть такого интересного в почте британского чиновника? Переписка на тему, кто снова не долил молоко в чай, и за это заплатить 60 тысяч? Хакеры явно переоценили спрос. В завершение, пожалуй, не воздержусь от совета. Давайте учиться на чужих ошибках и не будем больше, как британский МИД, хранить пароли на стикерах под клавиатурой.

0: может быть, улетим на море.
1: Хотите, летите, а мы тут немного задержимся не одни, кстати, а вместе с синоптиками. Вместе не так уж и обидно, правда же? И вот такой у нас на сегодня прогноз от Белгидромета. Облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер юго-западный, западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем плюс 17, плюс 23. В Минске облачно с прояснениями, кратковременные дожди, возможно, гроза. За ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20, вечером плюс 14, плюс 16. Ну а что, свежо, но вполне себе комфортно для работы.
2: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Женской волне.
1: А еще ловите порцию ваших сообщений друг другу. Кстати, их вы можете присылать к нам на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. И вот что пришло к этой минуте.
0: Эфирный чат.
1: От Виталия. Ника, привет. Интересно, я один рад, что жара спала. А давайте спросим, вот вы рады, что сейчас прохладно или нет? Это было невыносимо. А так, Виталий, я поняла, в чем дело. Это вы нам накаркали дождь и прохладу. Ну, ничего, надеемся, что скоро и на нашей улице Мерзлявых, между прочим, снова будет праздник и настоящее жаркое лето, а не вот это вот все. В любом случае, здорово, что хоть кому-то такая погода пришлась по душе. Но если серьезно, я согласна с вами на золотую компанию. Комфортную для всех середину. Плюс 25. Как думаете, хорошо было бы? Идеально, комфортно, правда? Ладно, жду от вас ответа и пояснения. Виталий, там не мерзните, как говорится, и не кашляйте. Вам большой привет от МВ Радио. Есть еще от Николая кое-что. Привет, Минская волна. Поздравьте меня с выходом на заслуженный отдых. Видимо, в отпуск отправляется у нас Николай. Привет коллегам моим и предупреждение. Неделю буду недоступен. И не надо ему в двери стучать. Чать, друзья. Ну, а еще добавляет Николай, с прошедшим днем рождения моего вечного другана Вовку Живченко. Всего тебе, всего от души. Здорово. Ну, а я добавлю, пожалуй, только одно к этому пожеланию. Идите к своим целям и никогда, друзья мои, не сдавайтесь. Крейг Дэвид, Ain't Giving Up прямо сейчас для всех, кто на МВ Радио.
0: Эфир.

Вот Тата тут подключилась к разговору, пишет: а мы не рады спаду жары. Мы тоже согласны на плюс 25, хотим купаться. Но в любом случае, наверное, не стоит нам опускать еще пока руки. Рано, еще половина лета целого впереди. Надеюсь, что погода изменится и нас пора.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем договорились правительства Беларуси и России, к какому выводу пришли ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял с докладом главу Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Руководитель структуры доложил о положении дел на внешней арене и рассказал, кто из международных организаций уже признал белорусских атлетов. Глава государства поинтересовался эффективностью работы руководящей тройки в спорте. Кроме того, Александр Лукашенко затронул вопросы экономического сотрудничества с Оманом, Объединенными Арабскими Эмиратами и странами Африки. Обязательную маркировку нанесли на 1 200 000 ювелирных изделий в Беларуси за полгода. Об этом сообщило Министерство финансов. Производители промаркировали более 550 000 украшений, импортеры – порядка 280. Еще более 300 000 маркированных изделий составляли остатки на складах.

0: За это время в магазинах продали 800 тысяч таких украшений. В ведомстве подчеркнули, что маркировка защищает рынок от подделок и делает его безопаснее для покупателей.
1: К новостям в мире.
0: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении Украине первого транша в размере 4 миллиардов евро на производство беспилотников. Эти средства направлены в рамках кредита на 90 миллиардов евро для укрепления обороноспособности страны. По ее словам, в ближайшее время последуют новые поступления. Также она выразила надежду на скорое согласование нового пакета антироссийских санкций. На этой неделе на саммите НАТО в Анкаре планируется обсудить усиление украинской системы противовоздушной обороны. Правительства Беларуси и России договорились продлить сроки выставки картины Марка Шагала «Прогулка». Об этом сообщили в пресс-службе Совета министров. Договоренность была достигнута на встрече премьер-министра Александра Турчина и Михаила Мишустина в Екатеринбурге. Шедевр пробудет в Национальном художественном музее Беларуси до октября. Отмечу, решение принято накануне дня рождения художника. Выставка открылась в начале апреля в рамках Дней русского музея в Минске. И в завершение выпуска. У людей с мигренью мозг обычно работает менее гибко. К такому выводу пришли американские ученые. Они проанализировали нейронную активность у ряда добровольцев. Оказалось, что при хронической форме заболевания эта жесткость выражена сильнее. Однако во время самого приступа активность мозга временно становится более хаотичной. Ученые предполагают, что такая встряска помогает нейронным сетям выйти из привычных шаблонов. При этом пока не доказано, что этот процесс приносит пользу, и непонятно, почему он сопровождается сильной болью.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских котируется как 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Артем Титов расскажет о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Снимать напряжение, друзья, умеет не только Кельвин Харрис, но и Яника Романова. И вообще на МВ Радио мы тут между делом снимаем напряжение с этого понедельника, дарим радость, классные хиты и подарки. Ну и в этом часе тоже не пройдет это мимо нас стороной. Мы разыграем с вами. Что тут? О, у нас новый партнер, друзья, в рубрике «С песни слов не выкинешь». Обязательно поучаствуйте, не пропустите условия. Я буду всех ждать через несколько минут снова здесь, на этом же месте.
1: Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Самое время остаться, друзья, разогнаться и покататься. И вы даже не предполагаете, на чем. Я, например, предложу вам на фламинго или, может, даже на акуле. У вас действительно будет такая возможность. Хотите прокатиться на огромном розовом фламинго прямо в центре Минска? Да легко. В парке Янки Купалы у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны, фламинго, лебедь и акула. Получите незабываемый час романтики или семейного веселья. Погнали с нами кататься. У нас один пригласительный на четверых, друзья. Ничего себе. Главное, чтобы лебедь не ушел под воду под такой веселой и большой компанией.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну, вы знаете, что для этой игры я нарыла сегодня в календаре профессиональный прекрасный праздник – День кардиологов. И в честь них уж сколько песен, слушайте, что ни возьми, то, можно сказать, подходит для этой самой профессии, потому что практически в любой есть слово «сердце». Но особенно в этом ряду для меня значится группа «Чили» и песня «Сердце». Конечно, зажигательная, как всегда. Вообще, группа «Чили» – вот что не хит, то летний получается – ну, у них почему-то. Саундтрек этого лета, объявляю следующую песню. Одно слово во фрагменте будет запикано. Ваша задача его вычислить и прислать мне, даже если вы, кстати, не кардиолог. А если у вас есть, может быть, среди знакомых эти самые врачи, то обязательно прибавьте еще и поздравление для них какое-нибудь личное. Так, друзья, значит, одно слово будет запикано. Ваша задача вычислить, прислать мне его на Viber, Telegram 8029 10 10 307 или на номер для смс 9704. Давайте будьте сегодня 29-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок от нашего партнера, сертификат на катание вот на этих замечательных фламинго, лебеди или акуле. Что ж вы там выберете?
1: Какого слова

нашем возрасте, друзья, это дело десятое. Главное, чтобы сердце стучало. Согласитесь, пожалуй, вот это можно внести в цитаты великих на сегодняшний день как минимум. Ну и от вас я жду. Какое слово запикано у нас? Вижу, уже полетели ваши ответы. Главное оказаться 29-м. Еще раз напоминаю координаты. 8029 10 10 307. Номер для СМС 9704.

0: Настал тот момент, друзья, когда я уже мало что тут контролирую. Битва за катание на катамаранах оказалась у нас феерическая, но победил в ней сильнейший, вернее, можно даже сказать, точнейший. Хотите прокатиться на большом розовом фламинго прямо в центре Минска? Да легко. В парке Янки Купалу у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны «Фламинго», «Лебедь» и «Акула». Получите незабываемый час, целый час, друзья мои, романтики или семейного веселья. Так что погнали с нами кататься. Один пригласительный на четыре персоны, на четверых на кону, друзья. И давайте выясним, кому же он достанется.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Напомню, что нужно было делать. Нужно было разгадать запиканное слово во фрагменте песни группы «Чили» «Сердце». Ну и, кстати, в тему сердца и дня кардиологов мы ее, соответственно, слушали. Юрий прислал пожелание такое. Желаю всем пенсионерам, чтобы поднималось не давление, а пенсии. Ну, супер, чего? Они и так неплохие пенсии у нас, а могут быть еще лучше, согласна. Нет предела совершенства, друзья. Но давайте же подытожим, что было запикано на сегодня.
1: Правильно.

0: конечно. Именно этот ответ мне от вас нужен был, причем 29-м по счету. И с этим прекрасно справилась, управилась у нас Анна 6376, последние цифры номера. И именно она отправляется кататься, уж вот на чем предпочтет, вот какое будет настроение. Ань, у вас есть время для того, чтобы сосредоточиться и понять, чего вы от этой жизни хотите, больше фламинго, лебедя или акулу. Ну и потом обязательно пришлите нам хотя бы фотографию с этого самого незабываемого катания и поделитесь впечатлениями. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор, расскажет, как воспользоваться сертификатом.
1: Из песни слов выкинешь.

Обязательно включайте и лето, и Минскую волну. Скоро здесь появится Артем Титов, расскажет новости. Ну а в следующем часе прекрасная гостья презентует свою песню в программе «Живой звук».

0: на Минской волне.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама собака mvolna.by.

0: радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и как развивается новая космическая гонка.
0: Новости.
1: Беларусь не желает вступать в какие-либо военные конфликты. Об этом заявил президент нашей страны во время церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Глава государства подчеркнул, что белорусы помнят о крайне тяжелых условиях немецко-фашистской оккупации. Потому официальный Минск не намерен принимать участие в боевых действиях. Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, Беларусь будет обороняться от возможной агрессии недружественных государств. Золотовалютные резервы Беларуси снизились почти на 880 миллионов долларов. О такой информации за июнь сообщает Нацбанк. В ведомстве отмечают, что изменение связано с удешевлением драгоценного металла на международных рынках. Таким образом, золотовалютные резервы Беларуси сейчас составляют около 15 миллиардов долларов. Показатель превышает минимально необходимую ставку запасов более чем на 60%.

0: новостям в мире.
1: Как минимум 6 человек погибли в Индии в результате обрушения зданий. Трагедия произошла в городе Мумбаи на западном побережье страны. Как сообщают власти мегаполиса, многоэтажные дома рухнули из-за влияния сильных ливней. Практически все жертвы инцидента – дети. Стихия также серьезно нарушила транспортное сообщение в городе. Кроме того, обильные осадки затопили множество улиц и приводят к падению деревьев. В связи с непогодой власти Мумбаи объявили о закрытии школ и колледжей. Новостям регионов. Первый национальный охотничий фестиваль пройдет в Воложенском районе. Мероприятие организуют на территории Налибокской пущи 25 июля. Организаторы подготовят для гостей различные точки интереса. В их числе электронный тир, виртуальная зона лучников и прокат квадроциклов. Также на событии будут работать множество торговых точек, лесхозов и представителей охотничьей индустрии нашей страны. Другие подробности можно узнать в интернете. И в завершение выпуска. Китай и США находятся в состоянии новой космической гонки. Об этом заявил глава американского агентства НАСА. Он отметил, что официальные Вашингтон и Пекин намерены высадить своих астронавтов на Луну примерно в одно и то же время. Речь идет о миссиях примерно через 2,5 года. Руководитель признал, Поднебесная может обойти Белый дом и первой вернуть людей на спутник нашей планеты. Тем не менее, глава НАСА уверен, США в итоге обеспечат свое долгосрочное пребывание на Луне.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Живой звук.
1: И да, здесь снова я, Ника Романова, и это «Живой звук», формат, в котором нет фонограмм, нет голосовых процессоров, есть только микрофон и откровенный разговор. Мы приглашаем сюда не просто артистов, а личностей, за чьими плечами стоят не только хиты, но и интересные эксклюзивные истории. Сегодня у нас вообще особенный, я бы даже сказала, загадочный случай, друзья. Ради нее нам пришлось завесить окна и на всякий случай зеркала, потому что она терпеть не может дневной свет. Но сегодня ей придется выйти из тени как минимум проекта «Фактор Бай» и заявить о себе в голос. Встречайте, бессменная ведущая шоу «Фактор Бай», красотка и певица, и телеведущая, конечно же, Мариана Муренкова.
2: Привет. Всем привет. Такое представление, да, глобальное. Спасибо большое за это.
1: Ты должна в этот момент, знаешь, говорить, на пафосе же все было. Спасибо кому? Родителям. Там, за все, что Ника перечислила.
2: Спасибо Нике за то, что она это все перечислила. Я бы хотела к проектам добавить, конечно же, «Доброй раннице, Беларусь», мой любимый. И мой любимый проект «Добрый вечер». Вот.
1: «Добрый вечер» тоже музыкальный проект.
2: Это музыкальный проект, глубоко философский проект о белорусах, о людях, о том, как они любят жизнь и песню.
1: Ну вот уже и «Фактор Бай» ты, по-моему, лет 5, да, ведешь?
2: Да, уже сейчас идут кастинги на 6-й сезон, да, уже 6-й.
1: Началось,
2: да,
1: уже понеслась.
2: Да, уже скоро будут кастинги в Минске, поэтому все, кто хотят себя проявить, обязательно приходите.
1: Ну а каково тебе вообще вот всегда было быть немножко вот не на сцене, как исполнитель? Да, хотя ты в себе, как я понимаю, потенциал чувствовала и до этого.
2: Ну, как сказать, я не то чтобы об этом думала, чтобы выходить на сцену. До сих пор, вот даже мы презентуем уже целую неделю композицию, я думаю, да, я певица. Нет, я, конечно же, телеведущая, я, конечно же, журналист в первую очередь. Это моя работа основная. А это было такое предложение от первой продюсерской компании, от известного продюсера Сергея Минского. Давай попробуем. Я попробовала. И, по-моему, зрителям понравилось и слушателям эта композиция. Если запрос будет, то я буду пробовать и дальше.
1: Это, как говорится, да, телеведущая я по профессии, а вокал это для души.
2: Поющая телеведущая.
1: Поющая телеведущая, хорошо. Если говорить про «Фактор Бай», ты вообще переживательная ведущая?
2: Я очень переживательная.
1: Заболела внутри? За кого больше всего переживала?
2: Ну, я так сказать не могу, потому что в рамках съемочного процесса там переживаешь за всех, за все, за себя тоже. Уже переживаю, так, чтобы когда в прямых эфирах выходишь там с длинным шлейфом и на каблуках, не споткнуться на лестнице.
1: Прямой эфир, опять же.
2: Да, это такое, мне кажется, все переживают за все, вот, потому что это глобальный проект.
1: Но есть какой-то участник, который вот оставил максимально такой глубокий след, или с которого ты можешь взять в чем-то пример?
2: Ну, я, если честно, об этом не думала. Подумаю, обязательно в следующий раз скажу.
1: На следующий интервью придешь.
2: Там со всех можно брать пример, потому что это люди молодцы. Все, кто доходят до прямых эфиров, это очень крутые вокалисты и артисты.
1: Слушай, ну а если брать, вот все равно это такой, знаешь, человеческий фактор, вкусовщина в каком-то смысле, да? Если брать членов жюри, то с кем у тебя больше вот понимания, коннекта и вкуса музыкального?
2: А ты знаешь, что мы со всеми хорошо общаемся, потому что они действительно все огромные профессионалы в своем деле и хорошие люди.
1: В гримерке или за кулисами обсуждаете участников?
2: Нет, такого нет.
1: Нет?
2: Ну, это не
1: конечно. И со ведущим тоже?
2: Нет, мы за всех болеем и держим...
1: Нет,
2: это какой-то ужас, Ника, что за вопрос?
1: Я не знаю, просто накидываю.
2: Мы за всех переживаем и любим каждого, потому что
1: «Фактор Бай» — это большая
2: семья.
1: Я тебя вообще как чуть ли не вампира представила. Ты понимаешь, что ты в зеркалах не отражаешь, что, возможно, люди сейчас поверят. Почему ты дневной свет?
2: Нет, ну на самом деле я не люблю дневной свет. У меня дома все завешено темными шторами, потому что вот уже 6 июня исполнилось 14 лет, как я работаю на телевидении. Конечно, так, там много софитов, много света. Мы еще ведем концерты. Это всегда сопряжено, собственно, так, с этим. Поэтому я предпочитаю чуть-чуть без света в жизни.
1: На блэкауте.
2: Да, на блэкауте. И, кстати, я думала, это я такая одна. Оно нет. Все люди в моей сфере, в принципе, любят, чтобы было так потемнее.
1: Слушай, ну ты, по-моему, в «Добром вечере», да? В добром вечере, по-моему, ты поешь.
2: В добром вечере, да, два раза меня приглашали, еще до того, как я стала ведущей этого проекта, исполнить композиции. Это был новогодний эфир и, по-моему, февральский какой-то эфир. Вот.
1: Подарок мужчинам. 23 февраля. Слушай, ну а если бы «Фактор Бай» пригласили, или у самой нет желания вот в конкурс, на конкурсной основе именно где-нибудь поучаствовать?
2: Нет. Я никогда, я в принципе вообще с детства никогда не любила конкурировать и конкуренции, потому что, ну, у меня какой-то свой путь, а любой конкурс — это сравнение. Поэтому я просто вот сейчас делаю, получается, ок. Особенно в пении, мне кажется, это такой нерв всегда.
1: Какую музыку сама слушаешь? Чаще всего.
2: Я слушаю хорошую музыку, душевную музыку я люблю. Вот где-то в интервью я рассказывала, что я люблю шансон 20-х годов, начало 20-х годов. Александра Вертинского я очень люблю. Да, вот песни 40-х лет. Потом я очень люблю джаз. В принципе, такой старый, хороший, классический джаз. Так. Вообще, в принципе, любая душевная музыка мне по душе, как бы это странно ни звучало. И вот композицию «Канитель» мы выпустили тоже в жанре шансона, такого модерн-шансона. Шансон — это для меня душевная, красивая музыка. Я надеюсь, что песня «Канитель» соответствует
1: этому. Тебе предложили эту песню?
2: Написали
1: под тебя или это твоя авторская?
2: Нет, никто для меня не писал. Это не моя авторская. Для нас написал эту песню знаменитый хитмейкер Гурман. Да, он пишет для такого большого количества российских звезд, как Севилья, Асти, Лазарев, Киркоров, Успенская, Шафутинский. И вот, собственно, мне Сергей Минский 1 марта 2026 года прислал в Телеграм две композиции. Одна была «Медленная счастливая любви», а вторая вот «Канитель».
1: Хорошо, когда есть выбор.
2: Да, «Канитель» я не выбрала сразу. Мне почему-то понравилась лирическая, потому что я дама минорная. Вот, но жизнь распорядилась так, что «Канитель» вошла в мой репертуар, и я этому безумно счастлива, потому что мне кажется, это интересная композиция.
1: Здорово. Мы чуть позже про эту песню еще поговорим, и ее обязательно, друзья, послушаем, потому что это что? Это, конечно же, живой звук. Я на всякий случай вам напомню, что у нас параллельно идет трансляция в нашем ТикТок-аккаунте «Минская волна». Также идет запись для YouTube-канала совсем скоро. Если вы вдруг что-то там, какой-то момент упустите, вы сможете переслушать и пересмотреть даже. Ну, а пока у меня небольшой для тебя интерактивчик. Готова?
2: Готова, но немного страшно. А
1: ничего страшного не будет. Самые каверзные вопросы, похоже, я уже для тебя назвала. Так, интерактив будет, знаешь, такой или-или. Быстренький блиц, но немножко с какими-то комментариями, естественно, от тебя, они тоже потребуются. Итак, все-таки вечный день или вечная ночь? Марианна Муренкова.
2: Я всегда выбираю день.
1: День, но с завешенными окнами.
2: Ну да.
1: Хорошо.
2: Для пользы глаз.
1: Интересно, да, для мелатонина, да, чтобы тоже вырабатывался. Завтрак в постель или романтический ужин?
2: Романтический ужин. Я не люблю завтраки в постели. Мне по роду службы приходится рано просыпаться, поэтому у меня там свои ритуалы по завтракам.
1: Ты, кстати, расскажи, у тебя целых три завтрака.
2: Да, у меня
1: целых
2: три
1: завтрака.
2: Это что, за диета? Нет, это не диета. Просто я так привыкла, что перед эфиром я просыпаюсь в 3 утра, да, и у меня там идет сначала кофе с фруктами, потом какой-то... Потом я хорошо завтракаю, потому что мне 3 часа надо работать, мне надо будить людей, а пока ты сам не проснулся, как можно разбудить «Доброй ранней Беларусь», собственно, наших телезрителей. Вот. Ну и потом, собственно, после эфира мы тоже в нашей замечательной столовой «Белти радиокомпании» тоже обязательно завтракаем, потому что это удивительная столовая.
1: Ну, я надеюсь, что это все не вместо обеда и ужина у тебя происходит.
2: Ну, практически так, да.
1: Да? А с 3 утра, если ты вот просыпаешься обычно, до скольких тебя хватает? Вот,
2: мне хватает долго, потому что я люблю так просыпаться. Это такая уникальная возможность просыпаться рано, слышать пение птиц, видеть рассвет. Мне кажется, это счастливые люди,
1: когда
2: которые имеют такую возможность, да.
1: Здорово, слушай, ну надо как-нибудь попробовать, но это
2: я
1: не
2: могу
1: точно.
2: Тебя разбудить, Нинка, уже завтра, во вторник, у меня эфир «Доброй ранней Беларусь», моей замечательной коллеге Ольге Рыжиковой, я передаю ей привет, надеюсь, она нас слушает сейчас, вот, поэтому я могу тебе позвонить и разбудить.
1: Можно я подумаю, можно я так скажу? Слушай, я знаю, что у тебя есть две кулинарных твоих короночки.
2: Давай.
1: Это тирамису и ткемали.
2: О, да.
1: По характеру.
2: Но их больше, конечно.
1: Но ты выделила эти.
2: Да, потому что тирамису, оно эффектно и быстро готово. готовится, да, всегда на ура проходит среди гостей. А вот,
1: сальмонеллеза мы не боимся.
2: Ну, надо просто свежие яйца.
1: У нас в Беларуси все свежие.
2: Конечно. Вот, а от кемали я просто люблю этот соус. Я вообще, в принципе, не люблю такие вещи. А вот кемали из слив свежих, вот такой сезонный продукт, который можно сварить. Главное найти тархун. Вот, он не везде есть, но я знаю пару точек на Комаровском рынке, где его можно купить. И, собственно, это интересный процесс приготовления этого соуса. Не у всех он получается, но если получается... Ну. Хотя мне мои друзья-грузины говорят, что он у меня какой-то не ткемали, но вкусный.
1: Да, какой-то это белорусский ткемали, да?
2: Конечно, я приношу с белорусским акцентом.
1: Понятно. Слушай, но все-таки, если брать твой характер, ты больше по характеру сладкий и нежный тирамису или пикантный и своеобразный ткемали?
2: Мне кажется, второй вариант.
1: Второй вариант?
2: А у тебя... Хотя мне хочется думать, что я немножко тирамису.
1: Слушай, у тебя корни какие-то есть, что с Грузией связаны?
2: Нет,
1: что такая жгучая брюнетка?
2: Нет, нет, у меня белорус, папа белорус, мама была из России. Вот,
1: но что... тосты а-ля грузинские ты умеешь говорить.
2: Ну, если надо, скажу, но я не очень люблю говорить тосты, если честно. Давай все мои знакомые знают это.
1: Хорошо, давай продолжим. Прямой эфир на ТВ или живой свой собственный концерт?
2: Прямой эфир на ТВ. Я живой концерт еще не пробовала.
1: Это очень страшно, да, если бы мы знали, что это такое.
2: А мы не знаем, да.
1: Да. Волнуешься больше, когда поешь или когда ведешь?
2: Когда пою. Ну, иногда, когда веду тоже.
1: А что выберешь, вести «Фактор» еще 5 лет или выпустить сольный альбом до конца года?
2: И то, и то.
1: Надо выбрать.
2: Тогда «Фактор».
1: Такая стабильность, да?
2: Я очень люблю
1: Хорошо.
2: Этот проект.
1: Классика или современность? Немножко уже ответила там
2: Классика.
1: В чем-то.
2: Классика. Я ретроград. Я люблю советский стиль.
1: Хичкока ты
2: Хичкока,
1: тоже
2: Хичкока, да, я обожаю. Вообще, я люблю кино, очень люблю старое кино. Я просто очень люблю Хичкока, потому что, ну, мне кажется, он такой новатор в киноискусстве и во всем. И в съемках, и в сюжетах. Он придумал саспенс.
1: Слушай, ну тогда, получается, если выбирать зумеры или миллениалы, ты бумеров предпочтешь.
2: Конечно. Судя по нашему возрасту, Ника, то да.
1: Молодец. Вот это мой человек, да. Так, если будильник, то с боем или противным пищанием?
2: Противным пищанием. Я собираю будильники. Ну, это, конечно, опять же, такой...
1: Коллекция.
2: Да, это такая символика к моей профессии, потому что добрый ранец, Беларусь, мы рано просыпаемся, всегда боюсь проспать.
1: Ты с первого будильника встаешь?
2: Всегда. Да, серьезно? Всегда с первого будильника, да. И я как-то, ну, не знаю, повелось дарить мне будильники. У меня есть небольшая коллекция, вот.
1: Так, поэтому, если что, то с противным пищанием. Ладно, название следующей песни. Кутюрьма, Катавасия или все сложно?
2: Не, у меня все просто. Все просто. Если цитировать классика, жизнь одна, кайфуй.
1: Здорово. Слушайте, но я же спросила не просто так, потому что первая, не то что новая, да, а самая первая твоя песня называется «Канитель». Мы сейчас ненадолго прервемся, но позже обязательно выясним вообще причину, почему эта песня так названа, и обязательно ее услышим.
0: Живой звук.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите: реклама@mvolna.by.

0: Говорят, если хочешь узнать человека, посмотри, что он коллекционирует. Наша гостья собирает будильники. Возможно, потому что ее жизнь – это вечное пробуждение к чему-то новому. И сегодня она презентует в нашем эфире свою первую песню. Мариана Муренкова у нас, еще раз привет.
1: Всем привет. Как ты красиво меня представляешь. Я хочу записывать это цитаты.
0: И мы тебе вырежем. Ну, а ты потом сама посмотришь на YouTube же полную версию. Вырежешь, что хочешь. А нам расскажи, о чем твоя канитель? Канитель – это песня, так называется, если что.
1: Слушай, ну вопрос, что такое канитель, я в своих соцсетях задавала всем. У меня был небольшой такой разогрев публики перед выходом, собственно, перед релизом. А релиз, я напомню, нашим слушателям состоялся 26.06.26. Я посчитала, что это очень красивая и счастливая дата. Нет, я совершенно не суеверная, но просто все как-то женились в этот день, а я решила выпустить песню. Я считаю, что если что-то делать, нужно делать красиво. И за две недели, естественно, мы делали разогрев, я наснимала огромное количество сниппетов. Мне, кстати, говорили, что на них залипают. Значит, это работает, дорогие слушатели, да. Вот. И многие известные люди и не очень известные отвечали мне на вопрос, что такое канитель. Я столкнулась, что, в принципе, люди сомневаются в том, что отвечают. Что такое канитель? Ну, это что-то, что тянется. Ну, вообще, есть такое научное.
0: Что-то негативное,
1: да. Ну, почему негативное? Да, смотря как на это посмотреть. То, что никогда не заканчивается, ну, возможно, нам нравится. То, что никогда не заканчивается.
0: А мне нравится такая канитель, да?
1: Но то, что происходит в песне, конечно, это не очень хорошее. Это канитель, которая бесконечная. И уже девушка говорит своему партнеру: давай, определяйся, потому что мне это все надоело. Но я думаю, что наши слушатели, многие уже слышали эту композицию, потому что мне пишут в Инстаграм, что она засела в голове. И мне кажется, это лучший комплимент для исполнителя, когда песня остается в голове. Люди просыпаются, засыпают с ней.
0: Ну, а ты вообще в личных отношениях, ты вот такая же конкретная, тебе не нравится вот канитель?
1: Не, я конкретный человек.
0: Конкретная.
1: Канитель – это не про нас.
0: Если что, ты такая жесткая, да?
1: Да.
0: Скажешь, не будешь там мяться.
1: Ну, кстати, даже когда мы записывали композицию, хочу передать, собственно, привет Борису Ланькову, аранжировщику этой композиции, вот, и он говорил: ну, помягче, помягче. Я говорю: ну, как помягче? Человек маринует женщину.
0: Ну, бесит уже.
1: Уже бесит, да.
0: Определись уже.
1: Да, поэтому, когда мы записывали, мы старались немного мягкости в мой вокал внести.
0: Ну, давайте оценим эту самую мягкость и эту самую канитель. Мариана Муренкова, живой звук на МВ-радио.

0: Вау, ничего себе! Браво, слушай! Настоящий реально цыганский шансон нашего времени получился.
1: Ну, есть элементы, да, конечно, есть. Необычные.
0: Марьяна Муренкова, друзья, у нас в эфире прямо сейчас песня «Канитель». Поздравляю, слушай, ты сделала это первый шаг к своему, можно сказать, да, сольному творчеству. Пусть будет все-таки не последний. Ну, как уж ты сама пожелаешь.
1: Большое спасибо.
0: Ну, я предлагаю, что хватит уже, друзья, на сегодня канителиться. С Марьяной грузинский тост она обещала.
1: Дорогие радиослушатели, я вам желаю никогда ничего не бояться, идти к своим мечтам и постоянно пробовать. Получится — хорошо, не получится — будет опыт. Я вас всех люблю. И вы любите все белорусское, смотрите белорусское телевидение, слушайте белорусское радио.
0: Здорово, молодец. За какой замечательный голос, какое замечательное, доброе интервью получилось. Позитивно, мне кажется, вот как и должно быть по понедельникам, правда же?
1: Большое спасибо. Сегодня понедельник, да?
0: Да.
1: Одно не чувствуется.
0: Ладно, друзья, надеюсь, что вам тоже не чувствуется, что сегодня рабочий день, потому что он получился благодаря Марьяне Муренковой очень даже праздничным и зажигательным. Спасибо тебе, приходи еще.
2: Живу.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где ограничат дорожное движение и на что были способны древние люди.
0: Новости.
1: Беларусь обладает современной боевой техникой. Об этом заявил президент нашей страны во время церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. В качестве примера глава государства привел наличие ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, результаты внезапной проверки показали ряд недостатков вооруженных сил республики. Политик призвал всех участников мероприятия разрешать выявленные вопросы в кратчайшие сроки. Внешнеторговый оборот товаров в Беларуси вырос примерно на 20%. Такой информацией поделились в Нацбанке. Ведомство сравнивало числа за первые 5 месяцев этого и 2025 годов. В денежном эквиваленте показатель превысил отметку в 40 миллиардов долларов. Специалисты отмечают, что объемы импорта больше экспорта отечественной продукции. Такую ситуацию объясняют спросом со стороны населения и компаний.
0: К новостям в мире.
1: Китай произвел запуск баллистической ракеты. Боевой аппарат выпустили с борта атомной подлодки в Желтом море. Представители Поднебесной подчеркивают, мероприятие является запланированным и не связано с геополитическими событиями. Вместе с тем, ряд экспертов отмечают, что недавно Австралия и Фиджи договорились снижать влияние Китая в южной части Тихого океана. На этом фоне Китай отправил в регион несколько кораблей и произвел запуск ракеты. Новостям регионов. Дорожное движение временно ограничат в Минском районе сегодня. Ситуация затронута.

0: похоронит первый километр дороги Р-65 Заславль-Озеро. Там проведут следственный эксперимент по факту ранее произошедшего ДТП с 15:30 до 16:00. В это время движение всех видов транспорта на участке ограничат. ГАИ рекомендует водителям планировать время и маршруты поездок с учетом такой информации. И в завершение выпуска. Люди впервые применили химическое оружие около 2000 лет назад. Так считает группа ученых. Согласно их работе, случай произошел на территории современной Греции примерно в 190 году до нашей эры. Один из местных городов сопротивлялся захвату со стороны Римской империи. Защитники обороняли подземные проходы с помощью особых сосудов с перьями. Под ними разводили огонь. Образующийся едкий дым направляли в сторону захватчиков. В итоге солдаты практически не могли находиться в тоннелях. Тем не менее, римляне захватили город, но его осада значительно затянулась.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: сеанс.
1: Вы серьезно считаете, что это у вас понедельник не задался? А теперь поставьте себя на его место. Он оплатил свадьбу мечты, прилетел в Рим, собрал гостей, а невеста не пришла. Теперь у него есть шикарный номер для молодоженов, путевка на медовый месяц, полный холодильник шампанского и ни одной причины улыбаться. Или все-таки найдется? Встречайте «Холостяк в Италии». История о том, как побег невесты может стать началом твоего лучшего приключения в жизни. Итак, парень по имени Мэтт готовит своей избраннице свадьбу мечты в Риме. Оплатил перелет всей родне, забронировал шикарный отель, придумал романтичные продукты. Ой, прогулки. Это я уже просто проголодалась. А она на свадьбу так и не явилась. И он, конечно, раскисает, но решает, раз уж все оплачено, надо отдыхать. И потихоньку втягивается в свадебный медовый месяц в одиночку. Помогают ему в этом другие пары американцев и местная девушка Джиа, которая в итоге становится его новым вдохновением. Это классическая романтическая комедия, да, предсказуемая, но милая, очень красивая и очень летняя история. Мне понравился фильм, теплый, солнечный, наполненный чудесными видами Италии. В главной роли добряк-толстяк Кевин Джеймс, который с первых минут вызывает искреннее сочувствие. Ну а еще любопытно было увидеть здесь в одной из ролей Элисон Хэнниген, ту самую всеми известную флейтистку из «Американского пирога». В общем, если у вас есть пара свободных часов и желание сбежать в атмосферу знаменитого итальянского сладкого ничего не делания, то смело включайте. Ведь иногда лучший отдых – это просто позволить себе никуда не торопиться и сильно не заморачиваться.
0: Дневной сеанс.

обещаю, друзья, я, Ника Романова, обязательно сюда еще вернусь. Вот немного отдохну, вернусь с новыми силами и снова между делом. Произойдет это, кстати, уже, может быть, даже раньше, чем вы думаете, завтра в полдень. Ну, а наша студия скоро пополнится очень импозантной парочкой. Вика Красовская и Владимиром Николаевичем, так что обязательно их дождитесь. И их, как дома шоу, дождитесь заодно тоже. Спасибо всем, кто на нашей волне проводит свой день. Желаю всем приятного его продолжения и завершения.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.бай. Лето звучит на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, кто приезжает в Беларусь и что обнаружили в Египте.
0: Новости.
1: Некоторые политические силы стремятся затянуть конфликт между Россией и Украиной. Об этом заявил президент нашей страны во время церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Александр Лукашенко отметил, что кризис остается главным очагом напряженности в регионе. Глава государства уверен, отдельные страны и объединения не желают быстрого разрешения конфликта. В числе таких сил политик назвал Евросоюз. Вместе с тем президент подчеркнул, Беларусь выступает за мирное разрешение любых разногласий между странами. Более 110 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизовому режиму с начала года. Об этом информирует Госпогранкомитет нашей республики. Большинство путешественников приехали из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. Отмечу, что за все время действия туристическую льготу использовали почти 1 365 000 жителей европейских стран. Напомню, облегченный режим въезда в Беларусь действует для граждан почти 40 западных государств до конца года.
0: К новостям в мире.
1: Власти Франции эвакуировали около 10 тысяч человек из-за лесного пожара. Ситуация развернулась на юго-западе страны. В одном из районов огонь объял площадь в более чем 4,5 тысячи гектаров. Такой показатель немного меньше размеров Борисова. В итоге жителям множества небольших городов и деревень поручили покинуть места своего жительства. Специалисты отмечают, что сильный ветер ускоряет распространение пламени, потому борьба с пожаром может осложниться в скором времени. Новостям регионов. Запреты и ограничения на посещение лесов практически сняли в Минской области. Меры действуют только в двух районах – Любанском и Солигорском. В первом случае людям нельзя заезжать в местные зеленые массивы на машинах и разводить там костры.

0: Солигорские леса могут посещать только сотрудники ряда служб. За нарушение правил грозят крупные штрафы. В отдельных случаях возможно наступление уголовной ответственности. И в завершение выпуска. Руины древнего города обнаружили в Египте. Открытие совершили на территории оазиса Дахла в центральной части страны. По словам археологов, речь идет о хорошо сохранившемся городе византийской эпохи. Специалисты нашли множество предметов и локаций, от монет и орудий для измельчения зерна до сторожевых башен и жилых домов. В Министерстве древности Египта уверены, поселение позволит лучше понять жизнь региона в начале и середине первого тысячелетия.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию, днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Ну что, ребятушки, кажется, пришло время попрощаться еще с одной улицей. Нет, не сносят или ремонтируют, но около того. Так почему же улица в самом центре города больше не пригодна для проезда и как долго? Сейчас расскажу.
0: Что на дорогах?
2: На Медне 4 июля в 00:00 проезжая часть на Мельникайте больше не фыр-фыр. Для людей несведущих это ремонтные работы, но тут дело куда глубже. Причем в прямом смысле. Роют там новую станцию метро. Так сказал сам метрострой, и мы верим. Так что готовимся, сквозное движение закрывается и придется менять свой привычный маршрут.
0: Автонавигатор.
2: И главный вопрос. Доколе? Месяц? Два? Все верно. Два. Только не месяца, а года. Пока что планируют вновь дать транспорту ход только 31 декабря 2028 года. Солидный срок, согласитесь. Но, если честно, Мельникайте — это не то чтобы уж очень напряженный участок, где заторы до пробки. Это лишь еще одна жила к главным участкам, причем далеко не самое важное.
0: Автосовет.
2: Да, теперь, возможно, вам придется нарастить к вашему пути еще 5-10 минут, чтобы попасть на проспект Победителей от Фрунзенской. Но так ли это страшно, если у пешеходов появится новая точка удобства?
0: Новый маршрут.
2: Также нужно понимать, сам участок дороги тоже сильно обновят. Станет комфортно рулить по свежему асфальту, и как главный плюс, 31 декабря 2028 года – это, конечно, приятный подарок на Новый год, но чует мое сердце, что закончит работы на пару месяцев раньше, как оно обычно в Минске и бывает.
0: Автонавигатор.
2: Так что не расстраиваемся, ищем новые маршруты и только вперед. С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Комфортного вам маршрута.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44.
1: Без возрастных ограничений.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: И я знаю законы нашей страны.
2: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.com.
5: Кабай. Мы знаем законы нашей страны.
6: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, на что власти Беларуси потратили миллиарды долларов и как идет изучение космоса.
0: Новости.
1: Недружественные государства продолжают вести гибридную войну против Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны. Он уверен, что в отношении официального Минска используют множество мер. В их числе экономические санкции, давление в информационном пространстве, шпионаж и провокации на южных границах республики. Александр Лукашенко считает, что такие действия призваны ослабить союз Беларуси и России. Политик подчеркнул, наша страна готова отражать возможную агрессию. Власти Беларуси направили около 20 миллиардов долларов на преодоление последствий Чернобыльской трагедии. Об этом рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. По его словам, речь идет об общей сумме выделяемых средств с момента обретения страной независимости. Глава ведомства отметил, что деньги позволили выполнить ряд задач. Например, за счет разных программ оздоровления получили около 85 тысяч детей из загрязненных радиацией регионов.
0: К новостям в мире.
1: Новое ограбление музея произошло во Франции. Инцидент зафиксировали на востоке страны. Неизвестные проникли в учреждение и украли около 20 ювелирных изделий. Их стоимость оценивают примерно в 4 миллиона евро. В полиции отмечают, что охранная сигнализация музея сработала вовремя. Тем не менее, преступники успели скрыться. Правоохранители расследуют произошедшее. Напомню, осенью прошлого года воры ограбили ряд музеев Франции, в том числе Лувр. Новостям регионов. ДТП произошло в Логойском районе. Инцидент зарегистрировали на трассе М3 Минск-Витебск. Водитель иномарки не справился с управлением своей машиной и врезался в разделительное ограждение. Затем автомобиль столкнулся с другим транспортным средством. Человек за рулем второй машины получил травмы. Его направили в больницу. ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД. И в завершение выпуска. Космический зонд Китая достиг астероида Камаалева. Речь идет об объекте относительно недалеко от нашей Земли. Аппарат летел около года и вышел на расстояние примерно 20 километров от предмета наблюдений. Новые снимки показали, что небесное тело обладает крайне угловатой формой, а его диаметр около 30 метров. Зонд продолжит изучение астероида, чтобы выбрать лучшее место для взятия образцов его материала. Капсула с полученным веществом должна прибыть на Землю в конце следующего года.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91

0: Копейка евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну что, ребят, привет! Кто на Минской волне, понедельник почти позади. Это значит, что самую сложную часть недели мы с вами официально пережили.
2: Ну, конечно, в эфире Вик Красовская и Владимир Николаевичек. Идеальный саундтрек для вашего понедельника. Ну, а если вы за рулем в пробке, просто сделайте немного погромче или же просто задумайтесь. Как сегодня можно провести вечер? Потому что солнце мы, естественно, вам не обещаем, но и дождь тоже, в принципе, закончился.
1: Ну, давай так, будет всего по чуть-чуть.
2: 50 на 50. Хочешь, не хочешь, гадать не приходится. Да, ну что, у нас сегодня игра? Перепелка,
1: да, Володя,
2: есть? Есть.
1: Перепелка есть, подарки есть, настроение есть. 3 часа мы вместе с вами проведем.
2: Да, и самое главное, могу тебе сказать о том, что улыбка на лице мне подсказывает, что у тебя в жизни что-то интересненькое.
1: Конечно, у меня вообще сегодня хороший праздник, и я считаю, 6 июля, это великолепный день недели, который мы здорово все вместе проведем.
2: Да, согласен.
1: Поэтому, друзья, оставайтесь с нами, это как дома шоу, никуда не переключайтесь, впереди все самое лучшее.

0: Новое радио. Перепелка.
1: Ну что, ребята, если только подключились на Минской волне, круглое лето, никакой хандры точно не будет, несмотря на то, что, ну, немного тучи сгустились.
2: Да ладно, мы улыбаемся всегда, и даже во сне, я гарантирую это.
1: Лишь бы не храпели.
2: Вот. Скажи, а ты где любишь развлекаться?
1: Да хоть где, лишь бы выспаться. Но есть варианты для меня. Немножко такой, знаешь, супер-ультрасовременной...
2: Ну, правильной программе, да.
1: Пусть будет так, потому что мир иллюзий – это место, где есть интерактивное пространство, которое вас может унести в мир фантазии. И для этого, прошу заметить, не обязательно участвовать в марафоне по сну. Не надо засыпать, не надо храпеть. Там есть 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной, альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста. У нас билет.
2: Ну, я расскажу, в чем дело, почему про сон идет. Потому что я тут в микрофон зевнул один раз.
1: Вика, это почти... заразно.
2: Да, заразно.
1: А ты знаешь,
2: да.
1: Так делать нельзя.
2: Знаю.
1: Особенно в эфире напротив меня.
2: Ну, прости, пожалуйста.
1: Это чревато последствиями.
2: Пойми, мы всю ночь кутили с Рыжим. Я расскажу тебе, о чем идет речь. Я вчера повстречал искусственный интеллект. Ну вот, его зовут Ред. Вот, и я... так его уговаривал, чтобы он что-то исключительно для нашей программы приготовил. Он говорит, ладно, все, уговорил. Это было в 5 утра. Вот, уговорил, все, берусь за ваш проект. И знаете что? Он действительно это сделал. История, точнее, скажем так, условия, которые сейчас вы будете в нашей программе участвовать. Итак, звучит музыкальная композиция, но не обычная, а уже с дополнением нашего Реда, искусственного интеллекта. Ваша задача — узнать, кто исполнял эту музыкальную композицию и как она называется. Отправляем на 8029-1010-307. Скажи мне, сообщение под номером...
1: 6. Сегодня
2: давай 6.
1: Самое
2: хорошо.
1: Красивое число для меня лично. Не просто 6, а 6 июля.
2: Да, я же специально это сказал.
1: Давайте слушать задачку со звездочкой. 6 сообщение станет победным. Но кто внимательно слушал Володю, я надеюсь, что есть пару человек таких, была подсказка.
2: Конечно.
1: Слушаем.
0: Перепелка.

0: оригинальной версии, но и Disco House тоже внес свою лепту и настроение в этот суперхит.
1: Рэп молодец, искусственный интеллект поработал на славу.
0: Присылайте ваши ответы 8029-1010-307, это Viber и Telegram. Шестое сообщение у нас станет победным.
1: Ждем.
2: Легко и спокойно, как дома. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: новое радио. Перепелка.
1: Володя, но да. Искусственный интеллект не такой уж и плохой, как иногда хотят его сделать многие люди. Я вот недавно роботов смотрела, гонки, хотел сказать скачки, но не скачки, но гонки. Они друг друга обгоняли, но, честно
2: говоря,
1: не все...
2: Ты говоришь про Олимпиаду?
1: Да, но не все добегали все-таки.
2: А ты знаешь, что сейчас уже провели на футбол среди роботов?
1: А я его еще не смотрела.
2: Я просто залип, честное слово, я такого не видел давно. Причем, ну, стадион не такой, чтобы вот настоящий футбольный, а вот он такой маленький,
1: для
2: такой
1: роботов.
2: Совсем.
1: Да, но да, они да, далеко-то не убегут.
2: Вот именно.
1: И один из таких роботов не убежал от нас, потому что наша нейросеть не бегает от нас, она бежит
2: на
1: к нам.
2: Наоборот, она с нами работает. И вот как раз-таки искусственный интеллект под именем Red сегодня нам вот что выдал на гора.
0: Перепелка.

0: кстати, многие красота. Подумали так же, как и я, потому что да. я тоже не с первого раза угадала эту песню, что это группа «Пропаганда».
1: Ну вот, минутка занудства. На самом деле, 86% ответили правильно. Все остальные, как и ты, подумала, что это «Пропаганда».
0: А это все потому, что длинные выходные были, и мы немножко не могли собраться с мыслями. И первые строки из этой песни...
1: Да что, надо было как расслабиться.
0: Ай, мы умеем, практикуем. И я к чему, что первые строки из песни очень сильно запутали.
1: Правда. Ну, видишь, Ред все-таки на нас работает. Возьми сахарок, иди-ка уже все.
0: Ну все, слушаем оригинальную версию.
2: Оригинал.

0: поют.
1: До сих пор поют. И, кстати, фильм, который вышел с Иванушками, мне очень понравился. Там подруги путешествуют, едут на концерт, вспоминают былое.
0: Какая ирония, да? Вот на самом деле, даже не ирония, а самая ирония. Ребята-то вложились хорошо, они рассказали свою закулисную жизнь. Это очень замечательно. А мы расскажем нашу, ну, не закулисную, а наоборот, вот эстрадную жизнь. Потому что Кристина была 6-й, ответила правильно. И 4471 это последние 4 цифры ее номера телефона. Мы ее поздравляем.
1: Кристина, мы очень рады, что вы стали победительницей. Забирайте билет в мир иллюзий. Там 20 разнообразных фотозон, интерактивные лабиринты. Можете окунуться в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. И при этом вам ничего сильно для этого делать не надо. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
0: Да, ну а нас порадовала новость из Германии. Поговорим немножко про что? Про бобров.
2: Легко и спокойно, как дома. Трек

0: Новое радио. В курсе дела.
1: Ну вот, да, в курсе дела. Я уже превью такое сделал. Вик, слушай, у меня для тебя такая загадка. Загадка очень простая. Толстая, пушистая, с оранжевыми зубами и сейчас активно захватывает Германию. Нет, это не новая политическая партия.
2: Володь, ну я уже не понимаю. Может, какая-то намек на какую-нибудь тетушку из Мюнхена? Но
1: да,
2: это не смешно.
1: Да нет, нет. Все на самом деле прозаично. Я про нутрии. Немецкий союз охотников бьет тревогу. Это латиноамериканский грызун размножается в Германии с такой скоростью, что за 20 лет их отлов вырос на 1700%.
2: Подожди, нутрии. Это же милые, такие речные бобры, которые так забавно жуют капусту. Я видео в ТикТоке часто попадается мне.
1: Забавные! Пока они в ТикТоке. А в реальности эти пушистые экстремисты в Германии уже сожрали весь тростник, лишили жилья местных уток и, внимание, начали подрывать противоподкопные дамбы. Они буквально подкапывают немецкую безопасность.
2: Слушай, ну это ж классика, приехать из Южной Америки в Европу и не иметь никаких естественных врагов и просто разрушать местную инфраструктуру ради развлечения. Кажется, нутрии идеально адаптировались к европейским ценностям.
1: Да уж, бюргеры в шоке. За прошлый сезон немецкие охотники, на секундочку, добыли 1300 тысяч нутрий. Представляешь? 130 тысяч, Вик. Ну, мне кажется, что в Германии скоро вместо Октоберфеста везут, нутрифест, вот так вот. В общем, пенная, шашлык и подводные крысы.
2: Володь, это не аппетитно. А с другой стороны, экологи бьют в колокола, дамбы рушатся. Неужели пунктуальные немцы не могут построить бетонные заборы против грызунов?
1: А вот теперь вывод. Против латиноамериканской харизмы бетон не работает. В общем, если увидите, вдруг кто-то поедет в Берлин, бобра с легким испанским акцентом и лопатой, знаете, это угроза национальной безопасности.
2: А я еще представляю, как немки будут расхаживать в нутриевых шубах, потому что раньше, я помню, если у тебя есть эта шуба, значит, ты богачка.
1: Американос тушканос?
2: Нет, это мексиканский какой-то там хорек. Но я скажу, что с одной стороны можно бороться, а с другой стороны можно как-то использовать, как ты сказал, шашлык и шуба.
1: Я совсем недавно видел, как белок готовят. Тоже в ТикТоке.
2: В общем, ребята, на всякий случай желаю вам тоже приятного аппетита. Продолжаем двигаться, не переключаемся. В начале часа будут новости от Артема Титова. Мы вернемся, разыграем еще одни классные подарки. Это «Как дома шоу» Володи Николаевич.
1: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.

0: реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Зарезервируйте.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, сколько новых машин продали в Беларуси и чем может быть опасна сидячая работа.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил нового лидера Перу с избранием на высокий пост. Напомню, по итогам голосования должность заняла Кейко София Фухимори Игучи. Она является дочерью одного из бывших руководителей далекого государства. Александр Лукашенко уверен, что результаты электоральной кампании говорят о доверии граждан Перу к новой главе страны. Политик подчеркнул, что официальный Минск заинтересован в активизации сотрудничества с Лимой. Президент пожелал коллеге успехов в работе, а народу Перу – мира и процветания. Почти 7500 новых машин продали в Беларуси за июнь. Такой информацией поделилась Автомобильная ассоциация нашей страны. Как отметили в объединении, показатель немного меньше результатов мая. Сильнее всего сокращение затронуло сегмент электромобилей. Там продажи упали почти на треть по сравнению с последним месяцем весны. Специалисты считают, что рынок авто Беларуси стабилизируется после роста в последние месяцы. Также влияют и законодательные новшества.
0: К новостям в мире.
1: Президент Литвы Гитанас Науседа утвердил новый состав правительства страны. Премьер-министром Прибалтийской республики официально стал Миндаугас Синкевичус. В прошлом он занимал пост министра экономики. Также ранее политик выступал за более прагматичный диалог Беларуси и Литвы. Некоторые участники старого правительства перешли в новый его состав. В числе таких чиновников бывшая премьер-министр Инга Ругинене. Она стала министром труда и соцзащиты. К новостям регионов. Уборка зимового ячменя началась в Уздинском районе. Старт кампании дали в одной из местных экспериментальных баз. К работам приступили 5 комбайнов. Отмечу, что аграрии Минской области уже получили более 20 тысяч тонн озимого ячменя. Сбор культуры идет и в других регионах республики. В общей сложности хозяйства нашей страны обработали почти четверть от всех полей с таким растениям. И в завершение выпуска. Длительное сидение на одном месте без перерывов может увеличивать риск развития рака. Так считает группа ученых из Великобритании. Они изучили состояние более чем 90 тысяч человек на протяжении долгого времени. Исследователи пришли к выводу, что каждый час неподвижности усиливает шанс появления онкологических недугов примерно на 10%. Однако перерыв на легкую физическую активность активизирует борьбу организма с развитием опухолей. Потому ученые призывают людей чаще двигаться.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».

0: Обстановка на дорогах.
1: Володя, у меня сегодня было большое открытие, что взрослый человек не умеет кататься на велосипеде. И я вот такой
2: почему
1: вот...
2: почему открытие, да?
1: Потому что для меня это удивление, что кто-то не умеет кататься на велосипеде. Вот я на моноколесе не умею. И я честно признаюсь, потому что, ну, не было возможности, ну, и гаджет, ну, так себе, специфический.
2: А вот я могу похвастаться. Два раза встал и два раза поехал.
1: На
2: недалеко?
1: Моноколесе?
2: Да, на моноколесе.
1: И как оно к тебе?
2: Понимаешь, в чем дело? Я знаком... человеком, который вот как раз-таки внедряет моноколесо в Беларуси. Mm-hmm. И он сказал о том, что лучше всего владеют байкеры. Потому что мы можем, понимаешь, своей вот этой частью филейной
1: балансировать. А вы одной формы, Володенька, понимаешь?
2: С колесом?
1: Конечно.
2: Ясно.
1: В общем, друзья, это обстановка на дорогах. На Минской волне пробки 6 баллов, говорит нам сервис Яндекс. Мы, как всегда, рассказываем самые такие запруженные места. И это центр города Минска, нашей любимой столицы. Пересечение Ленина и проспекта Независимости стоит, не мига. И площадь уже 7 баллов, друзья, вот показывает. Каждую минуту меняется, но увеличиваются частично пробки. Еще я вижу, затруднено движение на улице, точнее, на проспекте Независимости в районе площади Якуба Колоса, там ДТП произошло. И еще небольшое затруднение, ну, конечно же, так, что мне с интернетом, на Первомайской. Друзья, будьте тоже там внимательными.
2: Ну, а я могу сказать, что по Кольцевой у нас более-менее свободно. Притыцкого там сразу два ДТП и съезд в город, и выезд из города, внешняя и внутренняя Кольцевая, к сожалению, притормозила свое движение. Есть еще одно затруднение, но, в принципе, одно затруднение, я хотел сказать, Игуменский тракт, там обычно, в принципе, такое происходит. Все остальное, если вам сложновато ехать в центре города, как говорится, настоящие герои всегда идут в обход.
1: Ну, конечно, умный в город не пойдет.
2: Да.
1: Ну что, мы, как всегда, вам расскажем, что в этом часе разыграем классные билеты на выставку, которая медиа, выставка «Небо-река». Вам точно понравится.
2: Да,
1: это уникальное
2: верно.
1: Пространство, уникальное место и времяпрепровождение.
2: А как это можно выиграть? Конечно, поиграть в нашу игру «Что не так у шефа». Так что оставайтесь с нами. Буквально через несколько минут мы начнем.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше

0: МВ-радио. Вкусно и ароматно. Как дома.
1: Вот что я могу прямо сейчас сказать, это то, что практически сбылась моя мечта. Ты знаешь, я всегда обожал вот лечь, посмотреть на звезды. Ну, надо же ждать ночь, правильно, чтобы увидеть звезды. А тут нам предлагают следующее. Если хочешь сбежать из городского шума и пересечь вселенную на лодке, приглашаем вас на грандиознейшую медиа-выставку «Небо-река» в Минске. Это уникальный мир, где соединилось 500 тонн воды, лазерные облака и живая музыка. Посетителей ждут медиа-инсталляции, прогулка на лодках и живая музыка в Доме экспериментального искусства DI. Машерова, 15... Корпус 1. А мы сегодня разыгрываем туда 2 билета.
2: Ой, кого-то ждет настоящий романтик, новое впечатление, а это все формирует нашу жизнь и делает ее многогранной. Ребята, не надо себе отказывать в этом удовольствии. Небо-река — это действительно медиа-выставка уникальная. В Минске такого еще не было. Я знаю команду, которая создавала этот проект, и, признаюсь честно, таких талантливых людей я в своей жизни не встречала. Прости, вот. Володя.
1: Я так всегда и знал. 2-0, ладно, я отыграюсь.
2: Ну, хорошо.
1: Ну что, что мы сегодня готовим, скажи нашим виртуальной кухне.
2: Я как настоящая хозяйка.
1: Давай.
2: А точнее, не сильна я в этой высокой кухне. Люблю готовить что-то простое.
1: Подожди, фастфуд?
2: Фастфуд. Сегодня будет фастфуд. В понедельник я решила начать как-то без высокой мишленовской кухни.
1: Правильно.
2: В общем, мы будем готовить, конечно же, наггетсы куриные, простые. Оказывается, формы есть. Вот которую, какую ты больше любишь? Сапог или колокол?
1: Я колокол люблю.
2: Я вообще не поняла, в чем разница.
1: Да, есть. Это разные виды, в принципе, тельца курицы. Вот так вот.
2: В общем, рассказываю, что куриные наггетсы придумал ученый. Еще в 50-м году он опубликовал свой первый рецепт в академическом журнале как научную работу, показав, как сделать так, чтобы мясной фарш держал форму, а панировка не отваливалась при заморозке и жарке.
1: Это ж какой гений!
2: Вот.
1: Сколько он использовал продукта!
2: Назвал чикен криспи. Сама панировка из сухарей и кукурузной муки выполняла роль простой скорлупы. И слово «наггет» переводится как «самородок». В общем, блюдо он назвал из-за внешнего сходства с кусочком с золотыми самородками времен золотой лихорадки.
1: Тогда
2: давным-давно. Ну, а потом известный фастфуд взял к себе это изобретение, мы все это знаем. Доработал рецепт. И сейчас мы все прекрасно знаем, что такое наггетсы.
1: Да.
2: Те самые золотые самородки. Володя любит колокол.
1: Да.
2: Мне кажется, сапог мне поближе по форме. Но суть, ребят, одна. Мы их всех знаем и любим, по запаху отличим. Но задача какая? Я читаю рецепт. Домашний.
1: Домашний, конечно. Это самое главное,
2: наггетсы,
1: мне кажется.
2: Потому что мы будем готовить домашнее. Хоть что-то зожнутое.
1: Ну, я тебя прошу. У меня уже все готово. Давай уже рассказывай, как это и что это. А я буду под твою, как говорится, дудку плясать.
2: Хорошо, пляши. Я читаю рецепт классический, добавляю что-то лишнее, что не входит в состав. Вы догадываетесь и присылайте ответы в наши мессенджеры, либо Viber, либо Telegram. 8029-1010-307.
1: Шестое сообщение, если оно правильное. Победное!
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления домашних наггетсов нам понадобится куриное филе, соль, черный перец, специи, сушеный чеснок, паприка, нори, тройная панировка должна быть, мука пшеничная, яйца куриные, панировочные сухари, желательно брать крупные, например, панка для суперхруста и обязательно растительное масло для жарки. Что тут лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома.

0: МВ Радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Да, ну что, да, вопросик ты, конечно, подбросила очень серьезный. Но, опять же, давай сразу забегу вперед по поводу того, ошибка или не ошибка у наших слушателей. 100% попадание, представляешь? Никого ты не смогла запутать.
2: Ну, парочку есть человек. Ладно, ты уже льстишь некоторым нашим хозяюшкам.
1: Я закрыл один глаз, вот так.
2: Ты так и сделал, потому что при приготовлении наггетсов все догадались, но кто-то подумал, что паприка лишняя. Паприку добавляют.
1: Да, конечно, добавляют, да.
2: В общем, блюдо, кстати, ну и простое, с одной стороны, но с другой стороны, не такое уж и простое, потому что не все умеют делать кляр, тот, который нужен.
1: Именно.
2: И жарить тоже не все любят.
1: Плюс, опять же, или они берут живого цыпленка, да, или уже фарш.
2: Ну, еще догнать надо этого цыпленка, понимаешь, ощипать. А я недавно узнала, что только при кипятке таком нужно ощипывать. За какие-то ценные данные я получаю. Ну, не важно.
1: Не заморачивайся, я тебя прошу, покупай уже сделанного.
2: Ну, наши хозяйки знают, где купить правильное филе куриное. Но главное не добавлять нори, когда вы будете готовить домашние классические наггетсы. Потому что нори не входит в состав тех самых золотых самородков, как их называют, и продолжают называть, и мы чаще всего, конечно, едим в фастфудах, но мы с тобой проговорили о том, что есть колокол и сапог,
1: да.
2: Но еще есть такие формы, как шарик и косточка.
1: Чего это?
2: Да, Володенька, все развивается.
1: Я знаю название собак, шарик и косточка.
2: А есть еще формы наггетсов такие. Поэтому обращайте внимание.
1: Я не знал.
2: Вот, развивайся.
1: Хорошо.
2: Но я расскажу, что самый большой наггетс в мире весил 21 килограмм. И при приготовлении ушло целое ведро панировки и огромный чан с маслом.
1: В общем... Это что за курица такая была?
2: А ты знаешь, что в стране, где самые крупные люди живут на Земле,
1: знаю, в Америке,
2: съедают больше 2 миллиардов наггетсов в год.
1: Это правда.
2: Поэтому я рекомендую все-таки не злоупотреблять этой пищей.
1: Переходите на говядину.
2: Переходите на натуральные драники наши.
1: А, точно, да. Картофель спасет мир, я знаю.
2: Это же почти ЗОЖ, Володя. Ну, как...
1: Значит, давай так. У нас тут сейчас до батла еще рано, а вот победителя уже нужно объявить.
2: Давай.
1: И это Наталья. 8003. Это последние 4 ее цифры номера телефона. Наталья, мы безумно за вас рады. Потому что если вы такие же, такая же, точнее, как и мы, фантазерки и любительницы посмотреть на что-то такое необычное, например, как «Река Неба», да, это же грандиозная медиа-выставка. И это все в Минске, далеко ехать не надо. Посетите международное... Самое главное, что, во-первых, в центре города, второе, что это что-то новенькое. Мы уже с Викой такие думаем, ну, наверное, надо все-таки сходить туда. Это Машерова, 15/1.
2: Обязательно надо там очутиться, окунуться в 200 тонн воды. Именно столько использовали для вот этого уникального пространства. Вам точно понравится.
1: Ну что, а еще вам понравится новость, которую мы приготовили. Она тоже с юмором. Самое главное, что оставайтесь с нами, мы все вам расскажем.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Володя,
2: да.
1: Ну признайся, у тебя есть мечта?
2: Ой, конечно.
1: Ну вот, например, у меня часто ездить на море, у тебя, возможно, тоже какая-то есть мечта.
2: Нет, ты знаешь, нет. Вот честное слово, я всю жизнь хотел, ну, во-первых, работать в Германии, сидеть в крашеном красном кресле, mm-hmm. понимаешь? И, внимание, не просто так, а в офисе Porsche. Ну, пить дорогой кофе, снисходительно смотреть на тех людей, которые ездят в метро.
1: Володя, у меня для тебя плохие новости.
2: Что случилось?
1: Твоя вакансия мечты только что испарилась.
2: Ну, что ты будешь?
1: Авторитетная газета в Германии пишет, что Porsche планирует сократить до 4000 сотрудников и увольнять будут как раз менеджеров и административный персонал. Вот твое красное кожаное кресло. Пожалуйста.
2: Да, подожди, как это? Porsche? Люксовый бренд, символ немецкого качества и богатства? Как так можно? У них же одна фара стоит, как половина моей квартиры.
1: Фара-то стоит. Да вот покупать ее стали меньше. Продажи упали, особенно на китайском рынке. Кстати, куда Porsche вложила кучу денег. И оказывается, богатые китайцы больше не хотят переплачивать за немецкую классику, когда у них есть свои электрокары, внимание, со встроенными караоке и даже автопилотом.
2: О, да, уж представляю, это суровые немецкие будни. Сначала они объявили, что уберут 2000 временных работников, потом решили закрыть 3 дочерние фирмы, а теперь добрались и до святого, до вот этих эффективных менеджеров. Даже, ну, не знаю, а что делать? Они что, действительно решили урезать 30%?
1: Всё, да, Володя, самое ироничное, что в марте они уже пообещали сократить 2000 человек, и к 2029 году так и будет. То есть руководство Porsche посмотрело на свои отчеты и решило, так, увольнять по чуть-чуть – это слишком медленно. Давайте уволим сразу всех, кто умеет пользоваться Excel-ем.
2: Отлично! А все остальные, которые могут подметать, ну, или, по крайней мере, сторожить забор Porsche, останутся.
1: А, кстати, их искусственный интеллект никогда не заменит.
2: Это точно.
1: А вот этих линейных сотрудников уже потихонечку убирают.
2: Пока-пока.
1: Поэтому кофе в своем кожаном кресле они пить не будут.
2: Как и я. Я в свободном, спокойном полете. И самое главное могу тебе сказать о том, что пусть мечта остается мечтой.
1: Ну, я согласна. Ну, а мы мечтаем, чтобы в студии оказался Артем Титов, рассказал нам самые актуальные и свежие новости, а вы обязательно дождитесь.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Реклама на Минской волне.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: А я никогда не считала понедельник плохим днем, потому что мы работаем вечером, а вечер он намного приятнее, нежели утро. Тем более в студии появился Артем Титов. Привет.
1: Да, и стало как-то поинтереснее, повеселее в компании из трех людей. Я полностью разделяю эту точку зрения. И так как сейчас время новостей уже приближается, давайте с вами поговорим именно о них. Но сначала будет такой небольшой вопрос. Вот вы помните, как учились в школе?
0: Я училась в школе?
1: Ну да.
0: Великолепно. У меня были полные договоренности по разным предметам, в которых я была.

0: съедающих задачек. Mm-hmm. Но вот ученые говорят, что так делать не стоит ребятам. А вот почему, я расскажу более подробно.
1: Послушаем.
2: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
0: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
2: На Минской волне 19 часов. Новости.
0: Президент Беларуси отметил ряд военнослужащих нашей страны. Например, глава государства вручил новые знаки различия 5 офицерам. Таким образом, они официально получили более высокие звания и классы. Кроме того, Александр Лукашенко передал листы об объявлении благодарности президента Беларуси некоторым выпускникам военных вузов. Речь идет о тех ребятах, что завершили обучение с отличными показателями в разных предметах. Товарооборот между Белоруссией и Россией растет. Такое заявление сделал премьер-министр нашей страны Александр Турчин. Это произошло во время его встречи с российским коллегой Михаилом Мишустиным. Руководитель сравнил результаты межгосударственного обмена продукцией за первые 5 месяцев 2025 и 2026 годов. Сейчас показатель больше почти на 20%. Премьер-министр Беларуси уверен, торговлю официальных Минска и Москвы можно усилить еще больше за счет взаимодействия внутри союзного государства.
2: К новостям в мире.
0: Один из регионов Судана столкнулся с гуманитарным и медицинским кризисом. Об этом заявляет местное сообщество врачей. Ситуация развернулась в регионе под названием Северный Кордофан. По словам специалистов, там начались вспышки кори и холеры. Положение дел осложняют перебои с поставками продовольствия и необходимых медикаментов. Потенциально с угрозой здоровью столкнулись более 200 тысяч человек. Потому объединение призывает международное сообщество доставить в регион нужные товары и средства. Новостям регионов. Президент Беларуси произвел изменения в системе власти Минской области. Глава государства освободил от должности начальника управления Следственного комитета в Центральном регионе. Сергей Удовиков покинул свой пост по соглашению сторон. Правоохранитель оставляет за собой право ношения установленной формы одежды и знаков различия. И в завершение выпуска. Нейросети могут вредить процессу обучения детей. Так считает группа ученых из Швеции и Китая. Они изучили успеваемость более чем 25 тысяч ребят. Исследователи пришли к выводу, что большинство школьников выполняют домашние задания за счет чат-ботов. Алгоритмы полностью решают задачи, и сами ученики не усваивают положенный материал. В итоге у детей падают оценки на контрольных и вступительных испытаниях в вузы. Потому ученые призывают педагогов и родителей контролировать использование нейросетей новыми поколениями.
2: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 32 копейки. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Итак, поговорим и, конечно же, обсудим сегодня, ну, в общем-то, интересный вопрос.
2: Точнее, наше вечернее времяпрепровождение.
1: Да, вот я про это и хотел сказать, о том, что, скажи мне, тебе все-таки нравится больше дома сидеть, телевизор смотреть или пойти в кино?
2: Ты же знаешь, я человек настроения, как и ты, и как большинство наших слушателей, потому что иногда, правда, хочется выбраться, сходить в кинотеатр, взять попкорн, взять эти кукурузные чипсы, начосы называются, какой-то интересный фильм выбрать, здорово провести время, и главное взять билеты в тот кинотеатр. Я, например, иногда часто путаю. Ты берешь через приложение, покупаешь в один, а вам говорят, адрес-то другой. И надо, все. И все это прогорает у тебя билеты, настроение падает, и больше не хочется ехать никуда.
1: Напоминаю о том, что очень сильно кинотеатры все-таки подрезала пандемия. Вот. Но до этого, когда все было замечательно, и действительно мы стояли в очередь за билетами, мы собирали целой компанией друзей и шли в какой-то прям... блокбастер, то есть, вот знаешь, вот задний ряд взяли, сели.
2: Вот, последний, да. Это всегда
1: было. Вот, да, и у меня есть приятель, его зовут Дмитрий, и он, когда мы выходим из кино, он такой, ну что, ребятки, давайте обсудим фильм.
2: Это называется кинолекторий.
1: Вот.
2: В умных кругах. Но где он у вас проходил, я не хочу знать, но...
1: Нет, все законно. Мы выходим, потому что мы же разъезжались в разные стороны, но перед этим нужно обсудить фильм.
2: Активно обсуждали. Так вот, я хочу вспомнить те времена, когда в кинотеатры образовались огромнейшие очереди, билет было не достать.
1: Правда.
2: И чтобы сходить с девушкой в кино, надо было съездить, купить билет, заранее выбрать лучшие места, ну, то есть потратить на это время.
1: Места.
2: Ну, не знаю, у кого как.
1: Ладно,
2: оказывается,
1: хорошо.
2: Я относительно недавно узнала, что кто-то любит первые места в кинотеатре.
1: Это ж неудобно, шесть за
2: шесть. Володя, но я тут... меня вообще укачивает, но это другая история. Ну, от 3D-очков.
1: Да, я представляю
2: если
1: себе.
2: Вы знаете, что это такое,
1: так еще,
2: меня
1: так
2: еще
1: с вестибуляркой. Я про олдскул говорил.
2: Ну, смотри, если мы говорим про олдскул без очков, да, я всегда ходила, конечно, тоже на последние места, мне очень нравилось.
1: Это же здоровый такой телевизор, представляешь?
2: Но
1: так,
2: когда я оказалась поближе к экрану, ну, и без 3D-очков, мне понравилось.
1: Да?
2: У тебя еще больше ощущения, что ты вот... эффект присутствия. Так я к чему? Что раньше были огромные очереди в кинотеатры. Если вспоминать известный фильм «Сибирский цирюльник», который мы сегодня все вспомнили,
1: да,
2: было не попасть. Было, правда, это одни из первых фильмов, которые в «Титаник», да, давайте вспоминать. Билеты купить было невозможно. И это был, правда, целый вот поток людей, который не мог попасть в кинотеатр в тот день, в то время, когда вот было желание.
1: Двое суток. Кинотеатр «Киев», «Аватар».
2: Ты еще такое даже помнишь. В общем, ребята,
1: только
2: мы сегодня...
1: открылся 3D, и все. Я просто на всю компанию взял.
2: Ну, а мы сегодня решили поднять тему «Стриминг против кинотеатра». Станет ли просмотр фильмов дома полной заменой большим экраном? Пишите ваше мнение. 8029-10-10-307. Можно вспоминать то, что было раньше, и то, что сейчас есть кинотеатры с кроватями.
1: Которые тоже... батутами, да.
2: Да, очень...
1: знаю.
2: Детей на батуты.
1: Да, а сам смотришь фильм,
2: а сам на кровать лежишь и балдеешь. В общем, пишите ваше мнение, как вы к этому относитесь. Возможен ли вообще вариант, что кинотеатры исчезнут из нашей жизни? Мы все дома будем смотреть на больших экранах, кто-то на проекторе, кто-то
1: просто
2: на телевизоре.
1: А может быть, у вас что-то в кинотеатре происходило интересное, веселое?
2: А вот это не обязательно. Но Володя лично...
1: А почему нет? Можете описать, я расскажу.
2: В общем, это «Как дома шоу», Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская. Ждем.
0: Легко и спокойно, как дома. Наши на Минской волне.

0: НВ-радио. Батл мнений.
1: Очень интересную тему мы с Володей затронули. Пропадут ли современные кинотеатры, заменит ли их стриминг и все платформы, которые позволяют смотреть фильмы, сериалы, дома, мультфильмы, конечно, в хорошем качестве, находясь дома, не выходя из своей берлоги, и при этом чувствуя себя комфортно. Никто рядом в кинозале не будет там кричать, открывать пепси, проливать на тебя воду, вот как недавно со мной произошло.
2: Не знаю, дома бывает так. И кричат, и проливают воду, и не успеваешь на паузу оставить, потому что кто-нибудь: «А где моя пицца? А ну, подвинься!» У тебя семья, у меня семья,
1: да,
2: ты прекрасно понимаешь.
1: Но я все-таки за домашнее времяпрепровождение, потому что, смотри, у тебя есть подписка.
2: Да.
1: Ну, я не хочу рекламировать никакие стриминги, но очень много есть возможностей. Я сериалы обожаю смотреть на паузу. Есть еще встроенные, есть вот эти все данные, что ты включи, пожалуйста, мой этот тот сериал. Из того же места, на том же моменте запустится сериал. Это супер удобно, это так комфортно.
2: Какая ты лентяйка.
1: Страшная. А лень — это двигатель прогресса.
2: Да,
1: но
2: я могу тебе сказать, что да, действительно, лень — это двигатель прогресса, и кинотеатр это доказывает. Почему? Потому что если ты приходишь в кинотеатр, ну, например, IMAX, да, то, где нельзя полностью весь экран увидеть глазами, потому что это такой объем.
1: Но я не была в IMAX, еще у нас, к сожалению,
2: да, нет. Но я просто привожу тебе пример того, что для меня вот ничего не заменит другого. Да, большой телевизор может быть дома, да, все хорошо. Но все равно, во-первых, звук классный. Во-вторых, обстановка, ну, подходящая. В-третьих, ну, вряд ли ты пойдешь один. Хотя, если ты действительно уже фанат какого-нибудь кинофильма, и вот он только что вышел, и ты знаешь, что его можно посмотреть, ты, естественно, пойдешь в кино. Потому что, ну, хотелось бы увидеть это все на большом экране, потому что сейчас и режиссеры подходят так, и операторы подходят, и техника подходит к тому, что нужно даже мельчайшую подробность можно на экране увидеть.
1: Но на паузу ты не поставишь.
2: Да, согласен.
1: Пересмотреть ты не сможешь, если где-то что-то пропустил, не услышал.
2: Второй билет.
1: Есть такой момент. И в целом не все фильмы требуют большого экрана. И я скажу, вот недавно все сходили на Майкла. Ну, давай этот фильм.
2: Давай, хорошо.
1: Я посмотрела его дома и ни капельки не жалею, что оказалась дома.
2: Да.
1: Потому что, во-первых, достаточно длинный, когда фильмы 2 часа и больше.
2: Там
1: это
2: есть ограничения,
1: сложно.
2: Да, согласен.
1: Это сложно,
2: да,
1: сидеть, какой бы ни был комфортный кинотеатр, какой бы ни был классный у тебя билет и место.
2: Знаешь, как в этот сам антракт.
1: А нет его, этого антракта. И пропустить не хочется, и тяжеловато все равно.
2: Но опять же, даже фанаты Майкла устраивали вот... Если мы уже взяли этот фильм, да, там была воспроизведена триллер, да, фрагменты из его клипа. Так вот, даже фанаты показывали, что можно в кинотеатре делать движуху. Они с камерами и двигались, как Майкл. Вот прямо как он на экране.
1: Это уже, это совершенно другое. Это можно делать где угодно. Не обязательно в кинотеатре танцевать известные танцы.
2: Столько людей, сколько в кинотеатре домой к себе не пригласишь. Хотя, может, у кого-то и хоромы. Но я могу тебе сказать о том, что если 300-400 человек устраивает такой сейшн, значит, ну, это движуха. Это класс. Это запоминается.
1: Но это как сейчас. Все смотрят футбол, и даже те, кто не являются фанатами футбола, на больших экранах смотрят его.
2: А к чему я? К тому, что не надо подходить, ставить линзу и посмотреть, кто там забил.
1: Ты сидишь
2: далеко от экрана и смотришь.
1: Ну, я не предлагаю, конечно, смотреть на экране мобильного телефона фильмы,
2: да,
1: и футбол, и Майкла, хотя и такое допустимо, если нет других возможностей. Но давай расскажу. Сейчас качество телевизоров очень высокое. Высокие расширения, Dolby системы всевозможные.
2: Да, есть такое.
1: Вот эти QLED у всех есть уже.
2: Есть 4K, да, согласен.
1: Есть даже проектор дома, можно сделать формат фильма такой, какой ты хочешь.
2: Ну, в зависимости от стены, да.
1: Выйти за границы просто обычного стандартного стационарного телевизора. То есть ты дома, по сути, можешь устроить кинотеатр.
2: Но с другой стороны, если ты в кинотеатре, и если ты, например, тот же самый хоррор смотришь, да, ужасы, это же интересно, когда все такие: вот это вот все. Знаешь,
1: мне эти люди раздражают, потому что я знаю, как в какой момент будут кусать, стрелять, пугать и прочее.
2: Ну,
1: поэтому
2: откуда?
1: Я,
2: это же новый.
1: Я чувствую, я всегда говорю рядом.
2: Точно.
1: Я уже
2: сейчас,
1: как сценарист.
2: Да,
1: такая тишина, пауза.
2: Сейчас
1: и как
2: дверь
1: будто
2: откроется,
1: бы, и тебя,
2: да, и там с ножом.
1: Кусь, да. А тебе не кусь. И ты знаешь, что кусь будет через вот эту долю.
2: Секунду.
1: И вот в тот момент все пугаются, а я почему-то знаю.
2: Вика, ну ты прям всевидящая какая-то.
1: Я страшная женщина.
2: В общем так, мы задали вопрос и хотим получить на это ответ. Кому нравится домашний все-таки просмотр, кому нравится кинотеатр, голосуйте. У нас наверняка уже в тред что-то написали, mm-hmm. и, скорее всего, даже в Инстаграм, да, тоже что-то есть.
1: Пишите 8029-1010-307, mm-hmm. мы скоро вернемся, прочитаем ваши сообщения. Обязательно проголосуйте в нашем Инстаграм-аккаунте «Минская волна».
0: «Как дома шоу» на МВ-радио.

0: МВ Радио. Battle мнений.
1: А я могу тебе сказать, что, наверное, просто уже все сидят или в кино, или дома смотрят телевизор. Но нашлись люди, которые нас слушают, и мне очень приятно. А самое главное, оставили свое, ну, такое небольшое и ценное указание для нас, чтобы мы прочли.
2: Да, мы сегодня обсуждаем кино дома смотреть,
1: да, или все-таки кинотеатры.
2: И останутся ли эти кинотеатры, потому что стриминг-платформы уже активно вытесняют и заставляют нас остаться дома.
1: Это правда. Ну, действительно, сколько бы я не хотел, извини, что я тебя перебиваю, сколько бы я не хотел говорить об этом, но это правда.
2: В кинотеатрах вечно кто-то комментирует фильм по духам или шуршит чипсами. Дома я сам себе хозяин, написал Николай, я с вами полностью согласна.
1: А вот меня услышал Андрей и сказал, эпический фильм на телевизоре – это преступление против режиссера, только IMAX.
2: Ну, фанат. Но это надо ездить
1: куда-то. Да, в другой город, да.
2: Да. Километров так сколько
1: 780.
2: До Питера? 780.
1: До Москвы? Да, до Москвы. А до Питера там, по-моему, 860.
2: В общем, да,
1: расстояние. В принципе, что тут?
2: И билет на самолет.
1: Да.
2: Ага. А, так, написали.
1: Под эфир, ну ладно.
2: За цену двух билетов и ведра попкорна я могу полгода оплачивать подписку. Выбор очевиден.
1: Ну, да. А вот, например, Андрей сказал о том, что поход в кино – это целый ритуал. Вот он услышал наверняка тоже, как и у меня, встретиться с друзьями, взять попкорн, обсудить после сеанса в кафе. Стриминг так не умеет.
2: Ну, возможно, это свой вайб, как говорит молодежный сленг. Но вот Ольга написала, что кинотеатры уже проиграли. Я включаю фильм на паузу, когда хочу сделать чай, и это бесценно. Я такая же.
1: Ольга!
2: Я люблю сделать паузу. Во-первых, я фанат сериалов, как сейчас модно говорить, сериала «Маньяк». И если я его смотрю, то, ну, естественно, я не могу остановиться. Но пауза, вот этот какой-то момент домашними делами позаниматься или какие-то вопросы решить. То есть это спасает ситуацию.
1: Но, опять же, если уже возвращаться, ты знаешь, я old school, почему? Потому что у нас тогда еще, в отличие от нынешней молодежи, не было клипового мышления. Uh-huh. Вот. Тогда картинка вся расплывалась, и все весь, понимаешь? А сейчас они не могут. Они смотрят вот этими картиночками, потом такие устали, остановили, взяли какую-нибудь там, какую-нибудь газировку, попили, и снова вот эти вот картиночки вот так вот. Не, я так не могу.
2: Ну и деревянное сиденье, я вспоминаю, на которых тоже было не просто высидеть весь фильм.
1: Это была мука, но сладострастная.
2: В общем, мнения разделились. Я считаю, кинотеатры, конечно же, еще будут существовать, и я уверена, что долго.
1: Да.
2: Но все равно любителей посмотреть фильм или сериал дома станет намного больше. Это легче, это проще, это понятнее, тем более для нас, людей уже максимально ленивых, как бы это ни звучало.
1: За комфорт, я понимаю. Ну, о комфортной погоде поговорим, да?
2: Да, совсем скоро вернемся в эфир и расскажем, что будет завтра от нашего Белгидромета.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. О погоде.
1: Завтра, 7 июля, по информации Белгидромета, синоптики обещают дожди и, возможно, грозы. Ветер западный, умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 9-15, максимальная днем по нашей стране от 16 до 22 градусов тепла.
2: Ну а на Минск на сегодняшнюю ночь синоптики говорят следующее. Плюс 10, плюс 12, юго-западный ветер, облачный с прояснениями, временами дождь всю ночь. Ну а днем 17-19 и снова юго-западный ветер, облачность, временами дождь, но целый день.
1: Прощаемся до завтра, не забывайте брать зонтики, ну да. И свои наушники, потому что Минскую волну нужно слушать с самого утра, потому что у нас улетное утро с 7 до 10 днем.
2: Конечно.
1: Ника Романова, ну и вечернее шоу с 17 до 20.
2: Мы с вами прощаемся, это была Вика Красовская
1: и Володя Николайчик.
2: До новых встреч.
1: Пока.
0: Легко и спокойно, как

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию. Днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию. Днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. Минская 97.4 FM.

сеть. Между нами своя атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.net.

0: Реклама на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию. Днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: Завтра в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 12 градусов по Цельсию. Днем от 14 до 19 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.